0: she's a sexy chick.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброй ночи. В Витебске и по области небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 10, плюс 15, местами от 8 до 9 градусов тепла. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 24-29 градусов, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 24-29 градусов, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 24-29 градусов, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Прижимай поближе, без остатка
1: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 24-29 градусов, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 24-29 градусов, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, плинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
2: Радио.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 24-29 градусов, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: В Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Озимый рапс в этом году планируется посеять на площади в 457 тысяч гектаров. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, передает Белта. Подсев подготовлено больше половины запланированных площадей. Северные районы уже приступили к севу этой культуры. Задача поставлена – завершить работы до 25 августа. Также глава ведомства сообщила, что готовятся площади подсев зерновых колосовых культур. Глава Минсельхозпрода также отметил, что ранее президентом ставилась задача вытеребить товарный лен до 1 августа. С этой задачей справились все области. Остается чуть более 9 тысяч гектаров семеноводческих посевов, которые до 20 августа планируется вытеребить с учетом созревания льна, сообщил Юрий Горлов. Около 240 работников МЧС участвует в уборке урожая. Об этом по итогам доклада главе государства накануне рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Работает 69 комбайнеров. Также спасатели трудятся помощниками на автомобилях по отвозке зерна, операторами зерноочистительно-сушильных комплексов. Министр также указал, что во время уборочной увеличиваются риски по пожарной безопасности. Только за неделю более 2500 человек личного состава было привлечено для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности.
0: В мире.
1: Великобритания может столкнуться с нехваткой продовольствия из-за экстремальной жары. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на Национальный союз фермеров. В некоторых районах страны дождей не было уже больше месяца, что замедлило рост урожая, особенно пшеницы, которая, по словам местных жителей, достигла только половины своей обычной для этого времени высоты. Аграрии сейчас пытаются спасти хотя бы часть урожая. В фермерском союзе призвали власти принять срочные меры и предложили предоставить фермерам налоговые льготы для постройки системы водохранилищ. С трудностями столкнулись и молочные фермеры Великобритании. Спасать коров от аномального зноя стало непростой задачей. В жаркую погоду животные начинают меньше есть. В результате падают надои молока.
0: В Беларуси.
1: Региональный этап республиканского конкурса «Семья года» стартует сегодня. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Этап продлится по 18 сентября. Всего в этом году в отборочных этапах конкурса приняли участие 632 семьи. Из них лишь 75 будут бороться за право представить регион на республиканском этапе. В том числе в Витебской области 5 семей. Первых финалистов регионального этапа определят сегодня в Могилевской области. На региональном и республиканском этапах семьи представят два проекта. В проекте «Семья. Формула счастья» участники расскажут о своих традициях, увлечениях, семейном укладе. Второй проект будет посвящен Году белорусской женщины. Республиканский конкурс «Семья года» проводится уже в 7-й раз. Впервые он состоялся в 2012 году. Финал пройдет в Минске 10 октября. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебске по области небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 24-29, в Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 27. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер.

0: Доброе, бодрое утро всем и каждому на волне Радио Витебска. На календаре у нас вторник, самый плодотворный рабочий день недели. И знаете что? Все прекрасно. Разбудит шоу вновь в полном составе. Привет тебе!
1: Привет! Ура! Вот да. Так вот можно только сказать, потому что не зря это вторник, друзья. Знаете почему? Потому что солнечную погоду опять нам обещают, а это значит, что даже из отпуска выходить как будто бы легко.
0: Да, легко, легче легкого и не скажешь. Просто. Но вот тем не менее, будем ловить вот эти вот денечки невероятной жары и теплоты. Поэтому, друзья, никакие вот эти вот, как-то их можно сказать, не домой. Вот,
1: не домой, куда-нибудь.
0: После работы обязательно заедьте на какую-нибудь реку, либо пляжик, либо еще озерцо можно поймать.
1: Поедем на озеро?
0: И насладитесь.
1: Все, в 11 утра, до свидания, мы на озеро.
0: Ничего себе, вот это планы. Вот это я понимаю. Рабочее настроение еще параллельно конфликтует
1: с отпуском. Да.
0: И тем не менее, все возможно. Почему бы и нет? Друзья, надеемся, что ваше утро пройдет, как всегда, на максимум, на позитиве. С вами у микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Разбудит шоу. Поехали!
2: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ох, знаете, вот про гороскоп можно сегодня сказать, что день будет у нас резкий, но конкретный. Ну, по крайней мере, астрологи так говорят, а это значит, что весь день должен пройти буквально в движении, но главное знать, куда движешься, а то можно куда-то не туда и прилететь. Вот, что касается контрактов, покупок и стрижек, сегодня можно все, друзья, поэтому если есть деньги, пользуйтесь моментом.
1: Заключить контракт на стрижку можно сегодня. Ну, вот, пожалуйста, как вам такое?
0: Ладно, хорошо, хорошо. Я загружаюсь пока еще, поэтому перевариваю немножко
1: хорошо,
0: медленно.
1: Без проблем. Вот пока подгружаешься, подгрузился и гороскоп совершенно новый, свежий, актуальный. Сбросили все, доставили вовремя, поэтому поехали, погнали. А Овны, слушайте, что у вас тут сегодня? Сегодня у Овнов обалденное настроение, но далеко не всегда оно будет работать в их пользу. Возможно, кого-то вы будете сильно бесить, кто-то не сможет вас понять. Так что иногда сбавляйте обороты.
0: А вот что касается тельцов, то здесь, знаете, какие-то проблемы в поездках и путешествиях могут быть. Кто-то или что-то ставит палки в колеса дел и портит вам все веселье. Но вам нужно просто постараться быть умнее и продумать все наперед. И таким образом избежите всех неприятностей.
1: Близнецы сегодня настроены побеждать и влюблять. Аккуратнее, ваша самоуверенность может добавить проблем. Так что вместо саморекламы переведите призму на других и выберите эмоциональный отклик.
0: Раки, вам сегодня будет не просто понять окружающих, а окружающим не просто понять вас. Нет смысла искать какие-то точки соприкосновения, если разговоры слишком важные, то лучше их вообще перенести. А вот что касается таких легких, то, знаете, просто настройтесь на правильную волну, такую позитивненькую, и тогда все задачи будут решаться легче.
1: Сегодня львы могут не беспокоиться о своем статусе. Он прочный и надежный, вас никто не сможет сместить с вашего пьедестала, так что наслаждайтесь.
0: Девы, вам сегодня тормозить абсолютно незачем. Буквально не останавливайтесь. План, решение или мысли все приведет в нужное русло. Единственные нюансы, что если есть какие-то сомнения у вас, то к ним стоит обязательно прислушиваться. Интуиция сегодня работает как надо.
1: Сегодня весам стоит аккуратнее раскрывать свое сердце. Дело в том, что далеко не каждый собеседник будет вас понимать. Не стоит думать, что вина в этом ваша. Просто сейчас такой день.
0: Скорпионы, вы сегодня, друзья, просто рассчитывайте на удачу. Особенно повезет вам в любви и в финансах. А, собственно, что еще нам нужно? Поэтому хватайтесь за возможности и, конечно, не теряйте время зря.
1: Сегодня стрельцы пожинают плоды своих решений. Если вы все сделали правильно, то будут только приятные перемены. Везет сейчас в любви. Встретили того самого человека, а влюбленные вовсе передвинут отношения на новый уровень и станут еще ближе друг к другу.
0: Козерогам стоит поставить на паузу сложные дела и просто наслаждаться приятными моментами этого дня. Прислушивайтесь к новостям, потому что сейчас вы можете получить ответы на самые важные для вас вопросы.
1: Сегодня водолеям будут попадаться на пути только светлые человечки. Заводите с ними дружбу, она будет крепкой. Стоит поставить на паузу сложные дела и действительно отдохнуть. Выберитесь на природу вместе с родными и проведите время весело.
0: Рыбы, что касается вас, то сегодня вам нужно быть аккуратнее с деньгами, потому что потратить вы можете слишком много. Проговаривается даже о том, что, знаете, возможно, покупать сегодня не стоит, потому что просто остановиться не сможете. Но если вам в кайф, то пожалуйста.
1: Ой, пожалуйста, тратьте на здоровье, деньги-то не наши, а ваши. Вот, поэтому на здоровьечко, ровно так, как и можно слушать музыку на волне радио Витебск бесконечно.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск.

0: Ну вот скажите, пожалуйста, ну вот кто из вас танцевал под Шаде когда-нибудь? Ты танцевала под Шаде? Ну, вспоминай.
1: Пока нет, но знаешь, почему-то я сразу представляю вот эти вот все танцы под дождем, романтики, да, вот эти, которые там, да, знаешь, снимают. Ну вот почему-то у меня такая ассоциация.
0: Нужно ознакомиться с творчеством данной группы.
1: Нет, ну, я думаю, что-то выбрать из любого репертуара можно.
0: Верно, поэтому, друзья, вот берете, составляете правильный музыкальный плейлист вместе с волной номер один в регионе и сегодня куда-нибудь отправляйтесь танцевать. Дождя, конечно, не обещают, но оно и лучше.
1: Можно потанцевать на озеро под красивые брызги.
0: А можно и так.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Работник агрокомплекса «Возрождение» Александр Белоусов первым среди молодых комбайнеров северного региона намолотил 1000 тонн зерна. Стартовала предварительная запись на прием граждан председателем Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. В Витебском районе из местного бюджета выделено более 1,5 миллиона рублей для подготовки учреждений образования к новому учебному году. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск. All right, crew.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к

0: Уникальная возможность для водителей и автолюбителей передать утренние приветы посредством волны. Номер один в регионе. Друзья, где бы вы ни находились, прямо сейчас на местах остановок стоянок, светофоры, пробки. Все это, конечно, хорошо. Но еще можно посмотреть своей головушкой светлой с утра пораньше по сторонам и увидеть номера рядом стоящих автомобилей.
1: Собственно, не просто так на них посмотреть, но еще и прислать в наши мессенджеры. Для вас открытый и Viber, и Telegram, номер 7071-071, он единый. Точно знаю, что есть ребята на Московском, которые определенно хотят передать привет, потому что на пересечении с Черняховского там есть небольшой заторчик. Ну, а в остальном вроде бы дороги чистые, и тем не менее светофоры имеют место быть, поэтому времени должно хватать абсолютно всем и каждому.
0: Смотрите, если у вас есть уже свои какие-то приветы, присылайте их тоже, конечно же. Если никого не нашли, свой номер автомобиля присылайте, мало ли. Ну и циферку, какую мы сегодня хотим. Давай, выбирай. Тебе сегодня, абсолютно можно. Все. Да,
1: знаешь, давай так, все хочу бесконечный отпуск, пускай будет 8.
0: 8, восьмерочка, бесконечность у нас сегодня будет ловиться. Друзья, внимание, пристально обращаем на восьмерку и присылаем. Вайбер, телеграм, 7071-071, автопривет и гоу!
2: Вставай, разбудит шоу!
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: выше, друзья. Ну и, конечно же, присылайте. Продолжаем наполнение наших мессенджеров Viber, Telegram вашими автоприветами утренними. Напомню, что ловим сегодня цифру 8. Если свои приветы есть, передаем. Свой номер пишем и номер соседних авто тоже.
1: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.
2: Мы снова танцуем.

0: до 3 января 2029 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. До авто.
3: Ну, поехали начинать зачитывать. Вот Евгений поймал здесь восьмерочку. Интересный какой номер. Даже не автомобильный. Хотя можно учитывать, что данный человек это и был в свое время машиной для распасовки. В общем-то, спасибо, Женя, подняли настроение. Марина у нас имеется, говорит, между прочим, 0308. Вот кого она поймала.
4: Хорошо, хорошо, идем пока. Потому что Елена, кстати, тоже словила на Замковой Kia с номерами 1088. Именно этому автомобилю отправляется привет от черного Hyundai 1090. Также есть здесь и приветик любимому мужу Андрею, Александру на Мазь 1372, всему коллективу Радио Витебск. А еще Лен желает всем отличного настроения и удачного дня, за что огромное спасибо.
3: Благодарим. Наталья врывается на волну, говорит: доброе утро, Джили 8809 и Митсубиси 9838. Ура, я угадала цифру и подготовилась. Всем прекрасного дня. Ничего себе, Наташ. Ну,
4: это
3: уже...
4: девчонки, это ментальная связь.
3: Да, ну ладно.
4: Пускай будет так.
3: Хорошо.
4: Да. В целом,
3: хорошо.
4: Возможно, у нас появилась система, просто пока мы ее не заметили, надо об этом подумать. Так, есть у нас еще и Оля, но она споймала Джили с номерами 8438. А еще, если я не ошибаюсь, вдалеке есть Nissan с номерами 8437. О, как прикольно, 8438, 8437, да. Рядом две машинки стоят. Также Оля передает так, приветик от Шкоды Кодиак 2444.
3: Ну, тоже красивые номера. А, вот нам здесь написал, не поверите, Джейсон Стэтхэм. Как мне нравится так, ваш так. Ник.
4: А, вот, точно, вижу.
3: Говорит, всем добра, 47-77. А, вот вам, Ford Focus, большой привет от Джейсона Стэтхэма. На минуточку.
4: Вот видите, друзья, если вы еще не слушали радио «Витебск», то рассказывайте всем, что даже Джейсон Стэтхэм сам на связи с нами.
3: Да.
4: Это имеет место быть, да, мне нравится. Хорошо, Саша передает привет Артему Семенову, Елене Андреевне Хиндае, Сави, нам с тобой. Также здесь были пойманы. Увеличиваю каждую... Opel 8018, также маршруточка 2989, номер маршруточки 57, а еще, так, Audi 8401. Вот этим автомобилям отдельный привет от Саши.
3: Отлично, Вова говорит, всем трямо хорошего дня из солнечной Италии, Scania 366.
4: Так, а Оксана передает привет на правде Volkswagen с номерами 5883.
3: Спасибо большое, друзья, что к нам присоединились. Мы двигаем дальше это утро, ну и будем его продвигать уже потихоньку в следующий час, а в начале часа свежие новости от Оли Богдановой.
2: Ты

0: агентства ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Работник агрокомплекса «Возрождение» Александр Белоусов первым среди молодых комбайнеров северного региона намолотил 1000 тонн зерна. Об этом сообщила газета «Витебские вести». Поздравили лидера жатвы, замначальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи облсполкома Вячеслав Хрул, представитель отраслевого профсоюза и районных общественных организаций. Для 29-летнего Александра Белоусова нынешняя жатва 9-я. Он проводит ее на новой отечественной технике, доказывая, что белорусский комбайн способен показывать высочайшую производительность и надежность. Также в Витебском райисполкоме сообщили о подведении итогов соревнований среди комбайнеров и водителей, первыми намолотивших или перевезших 1000 тонн зерна. В числе призеров 4 представителя «Возрождения» – Михаил Ушкин, Игорь Степанов, Роман Высоцкий. В Витебской области 1000-тонный намолот преодолели 20 зерноуборочных экипажей, из них 4 молодежных, 1 семейный. Водителями тысячниками стали 26 хлеборобов, 2000 тонн перевезли 2 водителей. Стартовала предварительная запись на прием граждан председателем Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Прием состоится в среду, 5 августа. Роман Федорович Колоса проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц с 8 до 13 часов. Предварительная запись осуществляется по номеру плюс 375-212-24-74-40 с 9 до 13 и с 14 до 18 часов. В Витебском районе из местного бюджета выделено более 1,5 миллиона рублей для подготовки учреждений образования к новому учебному году. До 20 августа необходимо получить паспорта готовности 18 школам, 14 детским садам и детскому социальному приюту. Об этом сообщила газета «Витбище». В текущем году 5 учреждений дошкольного образования оборудованы техническими средствами охранной сигнализации. На приобретение мебели и оборудования для школ и детских садов израсходовано более 200 тысяч рублей, в том числе 85 тысяч на приобретение учебного оборудования и компьютерной техники. 50 тысяч рублей направлено на покупку современного технологического и холодильного оборудования для пищеблоков. По данным газеты, в преддверии 1 сентября в еще более комфортных условиях учреждения образования примут 2888 школьников и 780 дошкольников. Управление по труду, занятости и социальной защите Витебского горосполкома объявило набор в учебные группы на август. Гражданам предлагается бесплатное обучение по профессиям: облицовщик и плиточник, повар, продавец, электрогазосварщик и машинист кочегар-котельный. Также предлагаются обучающие курсы по основам предпринимательской деятельности и бизнес-планирования. Пройти бесплатное обучение, приобрести знания, компетенции и навыки могут граждане, зарегистрированные в установленном законодательством порядке в органах по труду, занятости и соцзащите. Подробности по номеру 36-25-45. Сегодня начнется православный молодежный Адигитриевский крестный ход. Одной из своих древних святынь, Смоленскую икону Божьей Матери Адигитрия, путеводительница, православная церковь чествует 10 августа. По традиции к этой дате приурочен православный молодежный крестный ход Витебск-Смоленск, который проводится в 22-й раз и на этот раз пройдет с 4 по 10 августа, сообщает газета «Витбичи». Участие в нем ежегодно принимают от 150 до 250 молодых верующих. Начнется крестный ход с богослужения в главном православном храме Витебска, Свято-Успенском кафедральном соборе. Его кульминацией станет участие в торжествах на Соборной горе в Смоленске в одноименном кафедральном соборе. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Филе сельди «Санта Бремор» 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. Майонез «Махеев» «Провансаль» 67% жирности, 190 граммов, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 24-29, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на волне продолжается «Разбудит шоу».
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад

0: шоу на Радио Витебск.
1: Ну не можем мы не договорить вам про приветы. Ну, во-первых, привет всем, кто присоединился к нам на волну прямо сейчас. А во-вторых, все еще долетают автоприветы. Есть у нас Юлия, которая передает привет Ниссану 139 электричка. Предполагаю, что машина Юлина, поэтому Юля, вам тоже от нас привет. Но есть еще одна приятность. Написала нам Оля. Марина, собственно, до этого писала привет машине 0308. А вот Оля отзывается, говорит 0308, это я, спасибо за автопривет. Вчера как раз у Оли был день рождения 3 августа, соответственно, 0308. Mm-hmm. Спрашивает, говорит, это ли не знак? Знак, Оля, определенно знак. Вам привет от волны и с прошедшим днем рождения.
2: Конечно же, знак, а еще знак того, что раз будет шоу продолжается, и видите, мы умеем и можем дарить людям вот такую вот небольшую, такую, но приятную радость. В общем-то, чем мы продолжим заниматься?
0: Разбудит шоу на Радио Витебск.
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: одну.
1: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Операция «Из кустов торчащий». Можно назвать эту новость именно так, потому что, по-другому, на самом деле, тут трудно обозвать это каким-то таким, знаешь, грамотным, красивым, родийным словом.
1: Из поэтому куста торчащий.
0: Пусть что? Будет из куста торчащий человек, полицейский, если так. Тебе интересно. Собственно, суть-то в чем? Понравилась мне новость. В общем, есть нюансы по движению в Нью-Джерси. Не нравилось это все тамошнему ГАИ, можно и так выразиться. Так. И они решили придумать лайфхак. Они переодели вот этого гражданина полицейского в куст. Буквально. Выглядело действительно достаточно правдоподобно. При этом они его посадили рядом с деревом и заставили наблюдать за водителями, которые отвлекаются за рулем на мобильные телефоны. Собственно, что из этого вышло? 6 часов, 74 штрафа. Это тебе краткая статистика.
1: Месячный план почти выполнил.
0: Я не знаю насчет месячного, но мне кажется, дневной там явно был закрыт. И так, знаешь, с лихвой. И в целом мне понравились очень комментарии. Буквально отметка полиции. Наш куст не сидел без дела.
1: Вот такие
0: комментарии они давали и по телевидению, собственно, и в своих социальных сетях. Вот 74 штрафа, это уже было сказано. И на самом деле хорошее напоминание. Не отвлекаться молодцы. На сообщения, потому что цель была какая? Если куст заметил, ты молодец, телефон ты не смотрел. А вот если куст пропустил, то куст заберет твои деньги. Можно и так сказать.
1: Вот мне интересно, люди, которые экстренно останавливались у дороги, знаешь, мало ли с детьми там ехали, либо что. И мало ли ребенок куда захотел. Или собака там гуляла.
0: Предполагаю, что в этом случае куст мог бежать. Если ему, конечно, не связали ноги, я не знаю. Но в целом, прикольная же тема.
1: Не, молодцы, креативно подошли как-то к решению проблемы. Что стоять у дороги просто, если тебя видят и притормаживают.
0: Да, можно деньги у людей забирать, а почему нет?
1: А тут вот из-под тишка. Там, наверное, было как? Он здесь фиксировал, а чуть-чуть дальше, как это говорится, за поворотиком там уже ожидали и предоставляли доказательства непосредственно этим как-то на видео водителям.
0: Я не знаю, мне кажется, во-первых, надо было уточнить по закону, имеют ли право, не устанавливая каких-то знаков о том, что ведется какое-то наблюдение.
1: Они установили, осторожно, куст.
0: Нет, в целом, ладно, логично. Я говорю, что касается вот этого названия, знаешь, из куста торчащий, мне это вот прям понравилось, потому что по факту.
1: Молодцы, пускай ребята продолжают креативить. Теперь я бы почитал новость из этого департамента полиции о том, как они какого-нибудь преступника ловили, в кого что переодевали.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: танцуем и пританцовываем вместе с красоткой Зиверт. А почему бы и нет? Можно, кстати, размять ножки. Вот знаешь, так сделать, как будто бы на педали газа. И так, одной, второй. Главное, не потянуть связку.
1: И тоже и газовать нужно, друзья, аккуратненько. Все в пределах разумного, все по правилам дорожного движения. А вот что касается самого вот слова газовать, знаете, действительно можно, потому что пробок не наблюдается.
0: Вот,
1: это,
0: пожалуйста,
1: так, минутка полезной информации. Весь город в движении, ну или уже на работе.
0: Да, ну и не забывайте, что кусты пострадал, а мало ли, взяли на заметку. И тем не менее, да, аккуратно и безопасно.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Подготовку учреждений образования к новому учебному году комплексно рассмотрели в правительстве на совещании под председательством заместителя премьер-министра Натальи Петкевич. Военнослужащие одного из подразделений сил спецоперации отправились в Казахстан, где накануне стартовала тактика специального учения «Вершина братства 2026». Белорусская железная дорога отправила второй сквозной грузовой поезд в рамках проекта «Славянские караваны» из Беларуси в Узбекистан. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Ленина 62. В честь открытия скидка на велосипеды Аист 20% и скидка 10% на мотоциклы Минск. Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
1: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Итак, наша игра Max Time. Продолжаем набор в список претендентов на классный бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
1: Ну, а правила, как всегда, друзья, неизменные. Правильно же? Ничего не менялось,
0: ну, вообще
1: да?
0: ничего не
1: вот.
0: Поменялось.
1: Ну, тогда есть у нас вопрос. Нужен нам от вас ответ, собственно. После этого вы попадаете в наш список. И далее, уже в пятницу, кто-то заберет себе классный подарок. Номер Вайбера 7071071. Именно туда мы будем принимать ваши ответы. Ну, а что касается вопроса, наверное, пора.
0: Так, ну вот смотрите-ка, в матче Еврокубковом против Сутьески ответным дебютировал в Еврокубках молодой форвард футбольного клуба МЛ Витебск Марк Буланов, который, ну, на самом деле прошел достаточно такой тернистый путь от дубля команды до участия в Лиге Конференций. Конечно же, желаем Марку поскорее приложить к дебютной игре еще и дебютный гол за Макслайн в Еврокубках. Ну вот, а теперь, внимание, вопрос. Расскажите, пожалуйста, а откуда Марк Буланов? Вот из какого места, где он проживал? Поехали.

0: которая слушает.
1: Итак, мы уже долистали до самого низа. И все для того, чтобы найти человека, который нам нужен.
2: У меня постоянно слетала мышка, вот это вот варианты ответов несли со скоростью света. Я только увижу вот этого вот человека, который первый. Нажму, промахнусь.
1: А ты что думал?
2: Опять туда, не туда.
1: А ты что думал, работа легкая? Нет, не легкая. Понимаешь, мышкой долистать, это тоже, между прочим, сноровка нужна.
2: Но, тем не менее, все удалось сделать. И вот вижу, что нашел, во-первых, нашего претендента очередного. Девушку зовут Алла. Цифры ее номера заканчиваются на 068. Ставлю вам лайк на ваше СМС. Да, действительно, шумилино. Гуляй, шумилинщина, как говорится. Марк Буланов в Еврокубках. Вообще, не вспомню я таких профессиональных футболистов именно конкретно из этого района. Но вот Марк сразу приходит на мысль одним из первых, можно сказать, застолбил за собой это качество.
1: Ты знаешь, это я недавно увидела новость про мальчика 9-летнего, который где-то там в США, если не ошибаюсь, играет за команду Реала, что ли, там какую-то Не разбираюсь, в общем, в этих модных названиях, но смысл в том, что 9-летний белорус и с таким грандиозным будущим, это тоже достойно.
2: Да, есть еще один 14-летний, тоже уже в Реал Мадриде.
1: Такого еще не видела, но почитаю.
2: Обязательно, да. В общем-то, поздравляем Марка, желаем ему успеха в футбольном клубе МЛ Витебск. Ну и, конечно, поздравляем Аллу, она сегодня в списке претендентов.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: 23 января 2029 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Клич Полесся запрашивает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесся». Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Карма – это, конечно, хорошо, и каждую она действительно может настичь. Поэтому мы не будем здесь долго разглагольствовать в избежании того, чтобы не получить свою карму какую-нибудь. А то
1: боишься лишнего сказать? Нет. Все верно, верно мыслишь.
0: Если собрать все, что я говорил на волне радио Витебск...
1: Тебя бы здесь не было, я тебе так могу только сказать.
0: Возможно.
1: И тем не менее, раз ты здесь, значит, пока что карма к тебе благосклонна, и пусть она будет благосклонна и ко всем остальным.
0: Это верно. Ну и, конечно, переносимся в следующий час. А пока небольшая пауза.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. На совещании в правительстве рассмотрели подготовку учреждений и образования к новому учебному году. Отмечается, что функционировать будут более 2500 школ, гимназий и лицеев. К занятиям приступят около 1025 учащихся. Рассмотрены вопросы строительства новых школ, текущего капитального ремонта действующих, оснащения их современным оборудованием. Также в центре внимания участников совещания было приведение в порядок школьных пищеблоков, спортивных объектов, а также создание безопасных условий для обучения и воспитания детей. Зампремьер-министра Наталья Петкевич подчеркнула необходимость своевременного и полного завершения всех работ, подписания паспортов готовности. Акцентированы вопросы организации подвоза учащихся. Всего в новом учебном году планируется централизованно за счет средств республиканского бюджета закупить 104 школьных автобуса, отметили в пресс-службе правительства. Внимание уделено организации торговли школьной продукцией, поставлена за о широком проведении школьных базаров и ярмарок. На особом контроле подготовка к школе детей из многодетных и малообеспеченных семей.
0: В мире.
1: Военнослужащие одного из подразделений сил спецоперации отправились в Казахстан, где накануне стартовала тактика специальное учение «Вершина братства 2026». В ходе маневров, проведение которых запланировано на учебном полигоне «Кактал», будут отработаны вопросы подготовки и совместного ведения разведки, поиска и уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. Учение продлится по 9 августа. Тем временем в Латвии на полигоне Сейле начались военные учения «Балтик Трасс» с участием стран НАТО и их партнеров. Маневры продлятся до 14 августа. Как отмечает Белта, в них примут участие около 650 военнослужащих из Латвии, стран НАТО, а также Украины, Австралии и Японии. Главная цель – учение усилить использование беспилотных и противодронных систем в боевых операциях.
0: Политика.
1: Катар, Египет и Турция, выступающие посредниками в регулировании конфликта в секторе Газа, решительно осудили действия Израиля в анклаве, назвав их прямым нарушением соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на совместное заявление трех государств. Страны-посредники осудили продолжающиеся удары и призвали обеспечить полную защиту гражданского населения, медперсонала и гуманитарных работников, а также гарантировать беспрепятственный доступ помощи во все районы анклава. Кроме того, Доха, Каир и Анкара призвали международное сообщество оказать давление на Израиль для выполнения им своих обязательств. По их мнению, это необходимо для завершения реализации мирного плана президента США, который ранее назвал достижение консенсуса по второму этапу сделки историческим соглашением.
0: Экономика.
1: Белорусская железная дорога отправила второй сквозной грузовой поезд в рамках проекта «Славянский караван» из Беларуси в Узбекистан. Он отправился со станции Орша-Восточной накануне и доставит по маршруту Беларусь-Россия-Казахстан-Узбекистан белорусскую экспортную продукцию, деревообработки, продовольственные грузы с высокой добавленной стоимостью, общим весом более 4000 тонн из разных регионов республики. В состав поезда также включены экспортные грузы, следующие транзитом через Узбекистан, назначением в Кыргызстан и Таджикистан. В БелЖД отмечают, новый сервис показывает востребованность данного проекта и маршрута следования, открывает широкие перспективы для экспортеров всех отраслей, от пищевой промышленности до химической, строительной, деревообрабатывающей и машиностроительной. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37-00-11. Погода на радио Витебск.
1: Витебск и по области небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 24-29, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 27. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентство «Вакуум».

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: сегодня, между прочим, день рождения. Вот
1: чей?
0: Так, вот так. Чей? День рождения шампанского. Прекрасного игристого
1: напитка. Надо поздравить его.
0: Надо поздравить, друзья.
1: А еще сегодня день гостя, поэтому поздравить можно вместе с гостем.
0: В гостях. Или отправиться.
1: Или позвать в гости.
0: Да. И вместе кататься на качелях. Тоже такой день.
1: Вот смотри, еще день одиноких работающих женщин, которые могут себе позволить отметить день рождения шампанского в гордом одиночестве.
0: Сидя на качелях. Без
1: после
0: гостей.
1: Работы.
0: Ладно, все соединили.
1: Что-то знаешь, как
0: все
1: будто
0: соединили.
1: Бы не в хорошую сторону мы движемся.
0: Не, ну почему не в хорошую? Расслабляться тоже нужно. Самое главное, это как-то
1: чтобы
0: в миру.
1: День чуткого носа не сработал у кого-то, да?
0: На завтра, после сегодняшнего.
1: Все, ладно.
0: Да, друзья, ну и вот видите, как весело и хорошо с нами на волне радио Витебск. Мы вам поводы подкидываем. Даже из нескольких один соединяем.
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: и до 3 января 2029 года.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Не лепится.
1: Вот знаете, совсем недавно рассказывали мы вам новость под названием «Из кустов торчащий», а теперь расскажем «Квартира с дедом в придачу». Вот пускай будет
2: как
1: так.
2: Мне нравится сегодня.
1: Сегодня, да. Но это отпуск, понимаешь? Это
2: понял.
1: Отпуск так влияет. Поэтому в целом, да, на самом деле не смешная ситуация, потому что есть один мужчина, надеюсь, прекрасный, который купил себе квартиру в Питере, между прочим, что не так далеко. А оказалось, что есть там дедушка в квартире, а у дедушки есть бумажка, по которой он может проживать до конца жизни в этой квартире. Продавец просто об этом не сообщил.
2: Как интересно. Оказывается, есть такие бумаги, да? Я первый раз, когда ознакомился с этой новостью, я думал, ну, в смысле, право пожизненного проживания. Это как? Это где
1: это,
2: его
1: знаешь,
2: можно зарегистрировать и взять?
1: А это по-другому работает. Это можно взять на обеспечение, например, пожилого человека, да, в целом. То есть есть человек, который нуждается в уходе, и вы с ним какой-то там договор заключаете. Не знаю, как верно называются эти бумаги. И, в общем, ты за ним осуществляешь уход до конца его жизни, а он тебе по факту потом уже квартиру. Ну, я не знаю, как это вот грамотно сказать. Но примерно что-то такого рода имеет место быть. Возможно, здесь какая-то подобная схема.
2: Я понял. Не, ну, почему? Квартира...
1: А может, схема Долиной 2.0?
2: Схема Долиной 2.0? И потом дед скажет, пошел вон отсюда. Я тебя не знаю.
1: Не, ну, слушай, человек, который купил, он собственник, а у дедушки право проживания.
2: А, ну, тогда...
1: И один и второй имеют право находиться по месту.
2: Ну, и все, тогда как-то, как мне...
1: Мир, дружба, жвачка, вариантов нет.
2: Мир, дружба, жвачка и ожидания.
3: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лето нужно, чтобы радоваться как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: 6 августа в 12.00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: беги. Слушай, а бежать то на самом деле хорошо. Некуда в фильме некуда бежать. Потому что август, последний летний месяц, как будто бы ставим мы себя в тупик.
1: Ну нет, зачем тупик? Никакого тупика нет, друзья. Бежать еще есть куда. Есть в запасе и дни, и время, и солнце, и хорошее настроение.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В результате атаки украинских беспилотников на Московскую область 5 человек погибли, еще 6 ранены. Вопрос полного закрытия границы с Беларусью сегодня рассмотрит правительство Латвии. В МЧС напомнили белорусам правила перевозки топлива за границу. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
3: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает. Берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Лови момент.
1: Утро, я, знаете, сидела, я тут считала, как минимум, сколько фотографий я могла пропустить за то время, пока меня не было.
2: Ой.
1: Ну вот, я так прикинула, ну, меньше 10, вот никогда в публикациях я не видела, поэтому, ну вот, если так считать, ну, как минимум 90. Ты представляешь? Сложная математика, конечно, но это самый минимум.
2: Нужно наверстывать упущенное.
1: Хочу 90 сейчас.
2: Ого, ну ничего себе, это что, 9 частей подборок делать, либо на 9 дней растягивать?
1: Я не знаю, это твоя забота, поэтому как-нибудь придумай, пожалуйста, разберись.
2: Проблемы. Хорошо, без проблем. В коллажи тогда. Стяну и
1: как
2: будет
1: тебе
2: вот тебе
1: нравится?
2: 90.
1: Я хочу на них посмотреть.
2: Друзья, вы все прекрасно слышали. Нам нужны сегодня фотографии ваши. Не просто фотографии, а огромное их количество. Для этого рубрика «Лови момент». Можно взять в руки мобильные телефоны, сделать фото и прислать к нам в мессенджеры Viber, Telegram 70711071.
1: Собственно, все сказано. Время действовать.
2: Никак не повлияет на то, как вы фотографируете, что вы фотографируете, что вас окружает. Просто берем и фоткаем. Погнали, полетели! Фото!
0: Новинка на радио.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио «Витебск».

0: друзья, давайте не ждать, давайте сбрасывать свои фотографии. Вайбер, Телеграм 7071-071. Хотим, как всегда, больше видеть ваших моментов здесь сейчас. А, кстати, реально моменты должны быть здесь сейчас. Фотографируем, присылаем. Краткий комментарий, подборка.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Лови момент.
1: Итак, давайте глянем, что у нас здесь имеется. Так, вот, пожалуйста, Ольга книжечку Шуры нам сбрасывает. Вот, пожалуйста, смех, слезы, взлет, начало и падение. А Вова говорит, Австрия, Тироль. Вот, пожалуйста, там он находится. А Юлия что-то нарезает, салатик какой-то, очень вкусно выглядит, супер.
2: А я пойду по котам и огурцам. А знаешь почему? Потому что это больная тема. Вот у меня коты едят огурцы прям с ветки. А я не ем огурцы, потому что их съели коты.
1: Ну, пока он
2: поэтому,
1: не наестся,
2: собственно,
1: не попробуешь.
2: У Светы необычный такой, знаешь, трехпалый огурец, как будто буковка Т, три штучки огурца вместе. Mm-hmm. Прикольно, красиво. А вот у Алины и у Аллы прекрасные коты, которые, надеюсь, ничьи огурцы не съедают.
1: Замечательно, прекрасно. Кстати, в пользу котов, да, мне, оказывается, вчера со мной мама поделилась историей. Оказывается, у нас тоже такой кот был, вот, который ел огурцы прямо с грядки. И пока кот не наестся огурцов, семья не попробует огурцы. Вот.
2: А когда это будет, спроси, пожалуйста, у мамы, потому что я в ожидании, понимаешь?
1: Хорошо.
2: Все огурцы погрызены и надкусаны. Я есть хочу.
1: Огурцов.
2: Огурцов.
1: Хорошо, без проблем. Запомню, все расскажу. Друзья, смотрите полную подборку ваших фото в телеграм-канале Радио Витебск. Ну а мы улетаем на следующий час.
0: Радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Вопрос полного закрытия границ с Беларусью сегодня рассмотрит правительство Латвии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Латвийской Республики. Министр внутренних дел Латвии 31 июля заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух. Вместе с тем, по информации Госпогранкомитета Беларуси, пункт пропуска со стороны республики на границе с Латвии продолжает функционировать, проблем с белорусской стороны нет. Премьер-министр Андрис Хултбергс отметил, что страна должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграции. Решения должны основываться на фактах и статистике. Он считает, что необходимо оценить, как конкретные меры поспособствуют снижению нагрузки на границу и инфраструктуру Латвии. 5 человек погибли, еще 6 ранены в результате атаки украинских беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Из-за попадания дронов зафиксировано несколько возгораний в промзоне Новоселок. Наиболее крупное произошло на складе, однако открытое горение уже ликвидировано. Повреждения получили также электроподстанция и административное здание. На месте работают пожарные и оперативные службы. Ранее посол по особым поручениям МИД России обвинил операторов беспилотников ВСУ в целенаправленной охоте за автобусами. По данным Родиона Мирошника, с начала лета автобусному террору подверглись свыше 30 машин. Такие удары стали частью преднамеренной стратегии по разрушению гражданской логистики, превращая повседневные перемещения мирных жителей в смертельно опасные поездки. Операторы беспилотников вели целенаправленную охоту за междугородними рейсами, общественным транспортом и автобусами, перевозящими рабочие смены предприятий, подчеркнул посол по особым поручениям МИД России.
1: В мире.
2: Россия в прошлом месяце стала единственным поставщиком сжиженного природного газа для Бельгии. Такие данные приводит информагентство Bloomberg. Россия остается вторым по величине поставщиком СПГ в Европу после США. Рекордно низкие запасы газа в ЕС перед зимой только усложняют ситуацию на топливном рынке блока. Румынская национальная компания сообщила о начале закупки электроэнергии в Украине. Из-за снижения уровня вод Дуная по причине засухи первый реактор единственной румынской АЭС был остановлен, чтобы предотвратить повреждение системы охлаждения станции. Поскольку уровень воды в Дунае продолжает падать, в Румынии готовится к возможному отключению второго реактора в связи с сокращением производства электроэнергии. В стране было объявлено состояние тревоги. В Германии ряд политиков выступили за снижение вдвое налогов на топливо и введение ценового потолка. Резкий рост цен на топливо во ФРГ начался после обострения конфликта вокруг Ирана. В ответ на это власти временно вводили так называемую топливную скидку, и сейчас ее действие прекратилось.
1: В Беларуси.
2: Белорусам, планирующим поездку за рубеж на личном автомобиле, рекомендуют заранее ознакомиться с требованиями к перевозке горюче-смазочных материалов. В МЧС напоминают, международная перевозка опасных грузов регулируется нормами соответствующего европейского соглашения, сообщил канал СТВ. Физическим лицам разрешено перевозить бензин или дизельное топливо только для личных нужд в переносных канистрах со спецмаркировкой. Максимальный общий объем не более 60 литров. Ведомство подчеркивает, в соседних странах могут действовать собственные ограничения на ввоз топлива в канистрах, поэтому перед поездкой необходимо уточнить актуальные требования к государствам. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Туп» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 24-29. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А с вами остаются Влад Кузьмин и Настя Гордеева. На радио Витебск продолжается «Разбудит шоу».
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад

0: шоу на Радио Витебск.
1: Ох, друзья, знаете, сколько новостей в мире происходит?
2: Ой, невероятное количество. Как-то говорилось в одном из фильмов, либо цитата из книги, бесконечно вечно. Вот о таком можно.
1: А я расскажу о том, что в Беларуси на продажу выставили туалет из шека. Вот видишь, какая новость.
2: Это же наши белорусы придумали, что
1: ли? На самом деле, я тебе серьезно говорю, выглядит абсолютно идентично. И в целом, если кто-то планирует какие-то косплеи делать, очень даже актуальненькая информация.
2: Видосики с ноги, когда он открывает.
1: Ну, реально классно выглядит. Буквально, ребята там построили. Ну, слушай, на тебе
2: как
1: смешно, говоришь, я смотрю на картину.
2: Как будто бы уже к цену прикидываешь.
1: За такие деньги, ты знаешь, я себе новый построю. 4000 рублей за него хотят, на самом деле.
2: Ну, ничего себе.
1: Но в целом, реально прикольно сделали, ребята заморочились, и выглядит абсолютно идентично, вот, ну, по крайней мере, по моим воспоминаниям, как в мультике. Прикольно.
2: Вот где он бизнес, оказывается. Берете, ищете мультфильмы, и что-то из них потом переносите в реальную жизнь, а потом продаете. Почему, собственно говоря, и нет?
1: А знаешь, самое актуальное — это комментарии из серии. Там, помнишь, в мультике, когда открывалась дверь, там звук такой был, да? Нет, сама дверь. Вот. И вот все комментарии примерно вот из этой темы, знаешь, а дверь со звуком, да, там типа спецэффекты имеются.
2: Дверь без звука, звук будет за дверью.
1: Нет, там я говорю, там почитать комментарии из серии, знаешь, там запах сохранен, там, знаешь, что вот это вот все, болото прилагается. Ну, прикольно.
2: И осел в подарок.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
0: Это будет наш тайм. Радио Витебск.

0: Прямо сейчас, друзья, время для всех тех, кто не хочет думать, ну или как я, просто пока еще не в состоянии, не вошел, так сказать, в рабочую колею. Мы вам предлагаем как раз-таки воспользоваться всего лишь мобильными телефонами, а вот голову не трогайте, пожалуйста. Возьмите чашечку кофе в руку, мобильный телефон во вторую, наберите стартовую фразу в нашем вайбере по номеру 7071071. Ее как раз-таки совсем скоро мы вам озвучим, а дальше уже работает сугубо автозаполнение вашего мобильного телефона. Выбирайте предложенные слова, тыкайте, нажимаете, получаете целое предложение, которое мы
1: и
0: ждем.
1: Ну вот и все, друзья. Это будет где-то несуразно, где-то нелепо, но опять же, это автозаполнение, что к нему придираться. А где-то будет попадать настолько, что аж страшно становится. Возможно, где-то и не автозаполнение. Но, тем не менее, все это дело присылайте, мы обязательно зачитаем. Что касаемо стартовой фразы, она сегодня такова. «Я жду, пока мне привезут». А дальше троеточие. А дальше пока неизвестность, а дальше выбирайте сами, что хотите. Вот уже, уверен, предлагает вам автозаполнение некие варианты.
0: Ну, и... если не автозаполнение, то мозг однозначно уже сформировал продолжение.
1: Это да, это 100%. Но пока что все еще пользуемся автозаполнением. В общем-то, друзья, погнали, полетели, ждем ваших смс, все зачитаем. Напоминаю фразу стартовую. «Я жду, пока мне привезут». Поехали.
2: Твое утро разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.

0: до 3 января 2029 года.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательнее к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: поехали зачитывать, что у нас получилось. Напоминаю, стартовая фраза была: «Я жду, пока мне привезут». Вот, а дальше справлялось ваше автозаполнение. Итак, начинаем. У Екатерины следующее получилось: «Я жду, пока мне привезут телефон для связи с другими людьми». А у Александра: «Я жду, пока мне привезут завтра». Да и вообще подумал, что за эти деньги сдавать экзамен на Hyundai.
1: Нормально, нормально. Есть у нас еще и Настя: «Непобедимая или неостанавливаемая». Я не знаю, как это назвать, потому что «Я жду, пока мне привезут, и я буду делать заказ». Знаешь, снова и снова, снова и снова. Классно, мне нравится. Денис говорит: «Я жду, пока мне привезут машину, и мы поедем на дачу, и потом поедем в магазин за продуктами, и за тобой приедем».
0: О, неплохо. Хороший вариант на выходные. Татьяна говорит: «Я жду, пока мне привезут все вокруг. Сделают мне на верхней части экрана телефона на решетку радиатора».
1: Нормально. А я, знаешь, поставила бы сразу несколько лайков Алене, потому что я с ней полностью согласна. «Я жду, пока мне привезут завтра утром контейнер денег».
0: Ох ты!
1: Вот так вот, вот такие ожидания тоже имеются.
0: 1000 лайков вам на ваше смс.
1: Ну,
0: Надежда,
1: знаешь, нет, подожди, вот у Лены тоже тут все на самом деле очень просто.
0: Давай.
1: Она ждет, пока ей привезут подробности.
0: О, подробности, это хорошо. Ждем развития событий. Надежда говорит: «Я жду, пока мне привезут в этом месяце. Не знаю, как правильно выбрать чемодан». О, возможно.
1: Отдых планируется.
0: А Юля говорит: «Я жду, пока мне привезут яйца домашние».
1: Ну, нормально. Яйца дело доброе, вкусно позавтракать с утра тоже хорошо. А Ира ждет мешок денег, у нее все просто. А у Андрея следующий вариант: «Я жду, пока мне привезут все, что нужно для того, чтобы быть твоим друзьям или просто поделиться своими друзьями».
0: Так, хорошо. А вот Алена ответила: «Я с вами поделюсь». Вот, Юля, это с вами поделится. А, нет!
1: Нет, Алена мне ответила, она со мной деньгами делится. Ира, ждем и от вас ответа тоже, потому что у вас тоже тут мешок денег намечается.
0: Анастасия говорит: «Я жду, пока мне привезут завтра один из самых известных брендов, которые я вам напишу, когда заберу». О, неплохо. Виталий говорит: «Я жду, пока мне привезут на работу завтра или нет».
1: Нет, наверное, не завтра. Отдыхайте пока, если можно. Владимир говорит: «Я жду, пока мне привезут документы на почту, и я не могу найти свой номер телефона».
0: Так.
1: Вот такое тоже может быть. А Саша говорит: «Я жду, пока мне привезут завтра утром. Точно отвечу вам, радио Витебск».
0: Так, Татьяна говорит: «Я жду, пока мне привезут на работу и буду спать». И финальная смс-очка на сегодня. Вот нам, не финальная еще, в Телеграме нам прислали. «Я жду, пока мне привезут все, что нужно для счастья и радости». Виталий.
1: А я знаю, что привезут для счастья и радости. Об этом нам сообщила Мария.
0: Давай.
1: Путевочку на море.
0: Ох ты, на этом нужно и завершить. Круто.
2: Даже не думай. Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Определилась первая соперница Арины Сабаленко на теннисном турнире категории 1000 в Торонто и стала представительницей Японии Маюка Ютидзима, сообщили в программе СТВ Спорт. Азиатка располагается во второй сотне рейтинга. Белоруска уверенно возглавляет реестр. За карьеру пути девушек пересекались однажды. В 2024 году на Ролан-Гаррос Сабаленко удержала уверенную победу со счетом 6-2, 6-2. Напомним, Арина начнет турнир со второго круга. Встреча состоится сегодня. Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в основную сетку турнира серии ATP Challenger Tour в польском Гродзиск-Мазовецком. В решающем поединке квалификации белорус за полтора часа победил в двух партиях британского теннисиста Оскара Вайдмана 6-4, 6-1. В первом квалификационном раунде Илья Ивашко также в двух сетах уверенно переиграл шведа Мелвина Кумара 6-2, 6-1. Хоккейные клубы «Брест» и «Лидос Побед» стартовали в розыгрыше Кубка Руслана Салея, сообщает Белта. В первом матче группового этапа брестчане принимали «Минскую юность». Новый главный тренер «Южан» Сергей Стайс встретился с бывшим клубом. Стартовую треть команды свели к ничьей 1-1, а в начале второго периода хозяева дважды за две минуты реализовали большинство. В конце отрезка форвард «Брест» Владимир Машков оформил дубль и установил окончательный счет 4-1. Параллельно в «Лиде» местный клуб встречался с барановичским «Авиатором». После первые 20 минутки рыцари уступали 0-1, но после перерыва поразили чужие ворота 5 раз подряд. Незадолго до финальной сирены гости забросили 2 шайбы и ушли от крупного поражения. В итоге 5-3 в пользу «Лиды». Участие в розыгрыше Кубка Салея принимают 14 команд экстралиги, которые разделены на 2 семерки. Групповой этап продлится по 24 августа. Все клубы сыграют по разу с каждым из соперников в пуле. В плей-офф из обеих групп выйдут по 4 лучшие команды. Белорусские спортсмены приняли участие в финале в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина на чемпионате Европы в Париже, сообщает Белта. Нашу команду в этом виде программы представили Матвей Лупека и Евгений Кондратович. За 6 раундов белорусы набрали 323 балла и расположились на 8-й строчке среди 10 пар, опередив дуэты из Швеции и Хорватии. Чемпионами Европы стали немцы. Серебро завоевали россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер. Бронзу забыли итальянцы. Сегодня мужчины разыграют медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, а девушки выступят на 3-метровом трамплине. В квалификации заявлена 13-летняя белоруска Александра Пусь, которая ранее заняла 20-е место на метровом трамплине. И о спорте на этом пока все.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески бесплатно. Проверка технических жидкостей бесплатно. Замена масла бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: успел позавтракать, не проблема. Разбудит шоу «Спешит на кухню».
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: «Свой завтрак».
1: Кофе.
2: Кофе.
3: Ну что, между прочим, прямо сейчас мы, знаете, что с вами сделаем, наш дороженький я. Мы с вами поиграем. Мы с вами поиграем во второй завтрак на волне радио Витебск прямо сейчас. И что нам нужно будет сделать для этого?
1: А я сейчас расскажу. А я расскажу, что нужно сделать. Друзья, мы вот тут прошлись по радиостанции и пообщались с любимыми коллегами. Мы у них спрашивали определенный вопрос, на который они нам давали ответ. Ответ касался у нас еды, напитков и так далее. Тому подобного. Собственно, вам нужно угадать самый популярный ответ среди наших друзей, коллег, сотрудников радио.

0: Витебск. Вопрос у нас сегодня такой, знаете, с вами достаточно интересный. Нам нужно знать, какая же еда или напиток сразу поднимает настроение. Ну, или потом, возможно, оно поднимается спустя какое-то количество времени.
1: Да.
0: Собственно, вот самый популярный ответ мы от вас ждем. Играть будем звонками?
1: 60-20-60-60-20-70. Друзья, звоните к нам в студию и смотрите, что же здесь получится у вас. Вот и есть у нас уже звонки. Давайте принимать. Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну, что у нас тут?
2: Ну, я думаю, бодрит. Это может быть любимый напиток, кофе как.
1: Может быть, какой-то напиток кофейный, да? Вот вы так считаете. То есть,
2: да.
1: Итак, ваш окончательный ответ?
2: Ну, кофейный напиток, кофе.
1: Все правильно,
0: вот
1: все верно,
0: вот пришел, увидел, победил, забрал себе вкусную горячую пиццу.
1: Отлично. Как ваше имя?
2: Татьяна.
1: Татьяна, очень приятно. Татьяна, пользуйтесь моментом, случаем. Вот вы уже бодры, Татьяна?
2: Ну да, я с утра всегда люблю кофеек.
0: Ой, я вас поддерживаю.
1: Отлично, тогда пользуйтесь моментами, передавайте такие же бодрые приветы.
2: Ну, привет передаю всему Витебску, всем коллегам. Всего самого хорошего, пускай погода нас радует и не огорчает.
0: Ой, да, Танюш, надеюсь, у нас в запасе с вами есть еще как минимум пару дней, по крайней мере, вроде бы как прогноз погоды это обещает, это что касается погоды. У вас в запасе будет энное количество дней, чтобы забрать свой приз. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи, мы расскажем, где и как вы сможете это сделать. Друзья, ну а мы с вами давайте послушаем правильные варианты ответа.
3: Кофе.
4: Кофе.
5: Кофе.
6: Травяной чай.
7: Кофе.
8: Чай.
9: Кофе.
10: Коньяк.
11: Чай. Кофе.
12: Шампанское.
13: Водка.
0: Ах, как бывает, кого-то не кофе бодрит.
1: А под финал-то пошли интересные варианты, но не самые популярные. Поэтому, да, друзья, все именно так. А в общем, наша победительница права, ну и мы шагаем дальше.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». Включи настроение.

0: Реклама на радио Витебск.
1: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Влад Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на радио Витебск.
5: Ну все, друзья, знаете, мы сегодня с вами уже достаточно всего понаделали здесь. И посмеялись, и поулыбались, и подарили кому-то что-то уже. И только те, которые залетели в списке претендентов. Короче, совсем справились, как
6: всегда. Как много информации в одном предложении. Фактически запятые только расставлять успеваю. Да. На самом деле у себя в голове. Хотя, возможно, это только мне сегодня тяжело вообще воспринимать любую информацию. Надеюсь, что у всех остальных все движется гораздо проще, гораздо быстрее. Ну и, друзья, надо строить планы на вечер. Погода сегодня превосходная.
5: Согласен. Что нам делать уже в утре сегодняшнем или дне, да? Сразу на вечер можно планы.
6: Не, ну подожди,
5: планы.
6: В дне нам есть что делать. Ну, во-первых, слушать музыкальный бранч наш,
5: бранч,
6: правильно?
5: Да, есть.
6: Вот, есть такое дело, потому что Саша уже подготовил для вас тоже и новинку крутую, и что-то будет рассказывать вам про звезд, про всяких интересных. Поэтому послушать однозначно стоит.
5: Как говорится, от Саши молодец. В общем-то, туда и перейдем. С вами у микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это было «Разбудит шоу». Всем хорошего дня, всем пока!
6: Пока всем музыки!
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Горячий хит на радио «Витебс».

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Во Дворце независимости начинается совещание, посвященное вопросу создания Академии интеллектуальных технологий. В январе, назначая новых ректоров, президент Беларуси рассказал об идее создания образовательного центра, целью работы которого будет подготовка специалистов по востребованным и перспективным направлениям. Как сообщила пресс-служба главы государства, сегодня состоится предметный разговор о создании университета будущего. Подробности на портале Белтелерадио.ком. Компании news.by. Более 2500 легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов стоят в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, следует из данных Белорусского погранкомитета. Легковушки скопились на двух направлениях, польском и литовском. Больше всего машин сейчас насчитывается в пунктах пропуска на границе Беларуси с Польшей. В пункте пропуска Брузги оформление ожидает 310 легковых авто, в погранпереходе Берестовица 110, в пункте Брест 770. В этом же пункте пропуска в очередях стоят 20 пассажирских автобусов. На границе Беларуси с Литвой очередь есть в двух пунктах пропуска, на границе с Латвией очереди из легковушек нет. Что касается фур, то их скопления зафиксированы на всех трех направлениях – польском, литовском и латвийском.
0: В Беларуси.
1: В стране заканчивается масштабная оптимизация нормативного поля в строительстве. Об этом сообщила на профильной пресс-конференции гендиректор республиканского предприятия «Стройтехнорм» Татьяна Николаева. По ее словам, за последние 5 лет переработано более 2000 документов, действующих более 25 лет. В переработке еще 53 технических кодекса, установившиеся практики, и 4 строительные нормы. Амбициозный план – начать проведение оценки научно-технического уровня более 50 строительных норм и правил, принятых в 2019-2020 годах. Им уже более 5 лет, а для инновационной экономики это большой срок, добавила Татьяна Николаева. Премьер-министр Беларуси подписал постановление об обновлении перечня населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения. По результатам отбора проб почвы и оценки дозовых нагрузок на население зафиксировано значительное улучшение обстановки в отдельных населенных пунктах. В Совмине напомнили, согласно действующему перечню, в зонах радиоактивного загрязнения находится 2022 населенных пункта, где проживает 930 тысяч человек. Так, из нового перечня исключены 177 населенных пунктов, в том числе Гомель, Люниет, Лельчицы и Ивье. При этом подчеркивается, что льготы на бесплатное питание для несовершеннолетних будут сохранены до июня 2027 года. Строительство Национального музея Беларуси на финальной стадии. Внешний облик здания почти готов. Остался последний элемент, 6-й барельеф. Весом почти 3 тонны его установят в ближайшие дни. Благоустройство прилегающих территорий также на финише. Вносятся последние штрихи по укладке дорожек и озеленению. Напомним, вокруг музея будет парк народного единства. В целом готовность более 95%. На объекте приступили к оформлению экспозиции внутри здания. Об этом сообщил канал ОНТ. Всего в музее 12 залов с общей выставочной площадью более 14 тысяч квадратных метров. Они покажут путь белорусской государственности, нашу идентичность, культуру и достижения от древности до современности. Проект «Народный» объявлен молодежной стройкой, однако в нем принимают участие не только студенты, а также депутаты, блогеры, хоккейная команда президента, сам глава государства. А миллионы белорусов внесли лепту, перечислив заработанные на республиканском субботнике средства. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске по области небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 24-29, в Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

Всем добрейшее утро в эфире Радио Витебск. Я официально хочу вам объявить: самый тяжелый день недели позади. Понедельник мы с вами пережили, а это значит, этот вторник просто обязан быть отличным. А мы продолжим делать его максимально комфортным в рамках начинающегося бранча. Кстати, заговорили с вами о комфорте. Я тут узнал недавно, ученые разработали умную подушку безопасности. Знаете, в нее вшили специальные тактильные датчики, которые умеют незаметно будить человека при экстренных ситуациях. Вот до чего техника дошла, как говорится. Только вот кто-то просыпается от любого шороха, а вот кому-то могут понадобиться вот такие вот замечательные подушки. Я надеюсь, вам для бодрости достаточно просто сделать наше радио погромче. У микрофона Саша Стрельцов, и ловите наш заряд бодрости на Радио Витебск. Музыкальный

0: Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Ранч премьера.
1: Наш эфир продолжается, и время на часах прозрачно нам намекает, пора сделать перерыв со вкусом. В эфире рубрика «Бранч премьера», где мы дегустируем свежие релизы. И на повестке дня трек под названием «Hello, the sun is up, where are you» от французского продюсера и диджея Мизмо. Этот парень родом из небольшого портового городка в Бреттани, и кажется, он с детства впитал в себя шум океана и атмосферу бескрайних пляжей. Покорил сцену с клубным проектом «Lot Gears», созданным вместе с братом. Они выпускались в лейблах Мартина Гаррикса и Дона Диабло, качали стадионы в Индии и разогревали диджей Снейк. Но его сольный проект — совсем другая история. Свежий трек артиста за пару недель стал главным саундтреком лета в соцсетях. Под него снимают миллионы видео о путешествиях, пляжах и закатах. Ведь не зря строчка в названии переводится как «Привет, солнце уже взошло, где же ты?» История о поиске своей родственной души, с которой хочется разделить идеальное утро и раствориться в золотых лучах танца. Так что давайте не будем терять ни секунды, а сразу после прослушивания залетайте и голосуйте в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск». Поехали!
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Друзья, вот и наступило время для программы «Шоу Тайм». В ближайшее время на волне радио «Витебск» мы заглянем за кулисы шоу-бизнеса и узнаем, чем дышат наши любимые звезды. Мы ничего не упустим и обо всем поговорим по порядку. Оливия Родриго рассказала о традиции есть чизбургер после каждого важного выступления. На презентации своего набора «Лего» в Лос-Анджелесе певица отметила, что хотела наполнить коллекцию личными пасхалками для фанатов. Из-за этого ритуала продуманные создатели спрятали миниатюрный чизбургер в деталях конструктора, воспроизводящего гримерку. Но вышло очень мило. Ваня Дмитриенко вошел в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший полный стадион «Лужники». На своем первом сольном стадионном концерте 20-летний исполнитель получил официальный сертификат рекорда прямо на сцене. К слову, Ваня побил прошлый рекорд Егора Крида, который удерживал этот титул ранее. Дорогу молодым и аплодисменты новому рекордсмену! Фигуристка Евгения Медведева готовится к свадьбе. 26-летняя спортсменка устроила девичник на живописном берегу Волги в старинном городе Плес. Вместе с подругами невеста пообедала в ресторане, покаталась на корабле и подарила всем памятные кольца. Как стало известно, избранником чемпионки мира стал танцор Ильдар Гайнутдинов, который сделал ей предложение прошлой осенью. Но совет да любовь молодым! И в завершение американская поп-звезда Ариана Гранде уходит со сцены сразу после завершения своего гастрольного тура 1 сентября в Лондоне. Как сообщает журнал People, причиной такого решения стало бесконечное обсуждение в прессе ее здоровья и чрезмерной худобы. Из-за запланированного отпуска певица уже отказалась от роли в лондонском спектакле, премьера которого намечена на 27-й год. Вот такие новости. Шоу Тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Шоу Тайм. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро на радио Витебск.

0: 3 января 2029 года. 6 августа в 12.00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

Друзья, признавайтесь, кто сегодня утром еле сполз с кровати? Вот лично я, да. И все бы ничего, но тут наткнулся на пост, после которого чувствуешь себя максимальным лентяем. Представляете, в Калифорнии прошел чемпионат мира по серфингу среди собак. Представляете, пока мы с вами боремся с будильниками, пёсели штурмуют океанские волны. И вот главной звездой стала 5-летняя лабрадор Рози Дроттер. Я, кстати, видел это видео, это чистый восторг, но, думаю, оно и понятно, девчонка на доске 7 месяцев, но, признаться честно, если меня 7 месяцев учить кататься на серфе, то мне кажется, что лет через 15 я уступлю этой собачке. Но, я думаю, я очень рад за нее, так что пусть Рози покоряет волну в океане, а мы с вами будем покорять волну на Радио Витебск. Музыкальный брат.

0: Привет, друзья! С вами Ева и Мартин, группа «Очки и кольца».
1: И слушайте наш новый фит «Зиверт. Еда невкусная» на радио «Витебск».
0: И пусть рядом с вами будет тот человек, с которым все вкусы заиграют новыми красками.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: затихают финальные аккорды трека Not U, песня пролетела на одном дыхании, да и вообще этот эфирный отрезок промчался незаметно. А все потому, что мы времени зря не теряли, за этот час успели много всего, а главное, заценили нашу бранч-премьеру, трек под названием Hello от Mizmo. Теперь ваша очередь сказать нам свое привет. Переходите в наш открытый телеграм-канал Радио Витебск, там уже висит свежий пост, голосуйте за лучший вариант и не стесняйтесь писать ваше мнение по поводу данной композиции. А вот итоги подведем в финале программы. Ну а мы завершаем этот час, послушаем еще немного музыки, а затем узнаем свежие новости и прогноз погоды от Оли Богдановой.
1: Музыкальный бранч.

0: Фруна Вэл, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Во Дворце независимости проходит совещание, посвященное вопросу создания Академии интеллектуальных технологий. К дискуссии приглашены в том числе руководство правительства, администрации президента, Национальной академии наук, профильных министерств и вузов. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды. Гибкой, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы и в первую очередь под потребности страны. Именно поэтому назрела необходимость в создании нового университета. Университета будущего, отмечает пресс-служба президента. Глава государства подчеркнул, новое образовательное учреждение должно иметь прикладное назначение. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. В искусственном интеллекте, новых материалах, цифровой промышленности, квантовых технологиях. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологий экологического суверенитета, генерируя новые технологии, инженерные решения, работать на повышение производительности предприятий, рост экспорта и конкурентоспособности страны, отметил Александр Лукашенко.
1: В мире.
2: Евросоюз оставил страны Прибалтики без серьезной аграрной поддержки. Из 540 миллионов евро экстренного фонда Литве досталось 9 миллионов, Латвии 4, Эстонии 3, тогда как Испания и Италия получили в 15 раз больше, сообщил канал СТВ. Еврокомиссия официально отнесла проблему балтийских аграриев к хроническим структурным, а не к форс-мажорным обстоятельствам вроде пожаров и наводнений. В целом, три балтийские республики получили лишь 3% от антикризисного фонда. Местные фермерские союзы расценили решение как несправедливое и заявили об угрозе массовых банкротств, отмечает Белта. Власти Дании объявили о призыве более 1500 новобранцев в армию. Мера направлена на наращивание обороноспособности страны в условиях растущих претензий администрации США в отношении Гренландии. По информации информагентства Reuters, к 2033 году Дания планирует довести численность призывников до 7500 человек.
1: Беларуси.
2: О факторах опасности и правилах безопасности при жаре напомнили в МЧС и МВД Беларуси. Сегодня по югу страны температура воздуха достигнет 35-36 градусов. В западной части страны синоптики прогнозируют грозы, сильные ливни и шквалистое усиление ветра. В МВД напомнили о правилах безопасного поведения на дорогах. При сильной жаре необходимо стараться меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Следует пить много жидкости, отказаться от употребления алкогольных напитков. Водителям необходимо постоянно контролировать свое самочувствие. При первых признаках недомогания или сонливости следует остановиться в тени, отдохнуть, умыться прохладной водой. Пожилым и людям с хроническими заболеваниями лучше отказаться от поездок при невозможности взять с собой необходимые лекарства и воду. В МЧС напомнили о факторах опасности. Ими могут стать отключение электроэнергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальтового покрытия, увеличение количества ДТП, аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельсы, возникновения очагов природных пожаров. В случае отдыха у водоема с детьми их нельзя оставлять без присмотра даже на несколько секунд, подчеркнули в МЧС. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске по области небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем до плюс 29, в Витебске столбики термометров поднимутся до 27 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Всем привет, с вами Саша Стрельцов на волне радио Витебск. И не знаю, как вам, но для меня на улице сегодня очень жарко. Бывало, конечно, и потеплее, что тут зря таить, но мне кажется, не стоит жаловаться, потому что, как оно обычно и бывает, через несколько дней пойдет прохладный дождь, и все мы слегка передохнем. Но если вы, как и я, плохо переносите жару, ловите два простых совета. Во-первых, пейте минералку или теплый зеленый чай вместо сладкой газировки. А во-вторых, подержите запястья под холодной водой, так вы остынете быстрее всего. Ну и, конечно же, держитесь тени и всегда носите с собой прохладную простую водичку. А вот чтобы поднять вам настроение, я хочу вам сообщить, что совсем скоро для вас, ребята, будет интересная и вкусная игра. Так что ни в коем случае не переключайтесь и готовьтесь побеждать. Музыка.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: ефірі Радіо Вітебск. FM Пікнік.
1: Друзья, если вы прямо сейчас едете за город и ловите автомобильные пробки, у нас есть способ поднять вам настроение. Буквально вчера на радио Витебск официально стартовала игра FM Пикник, которая будет длиться целый месяц. Каждый будний день в этом эфире мы будем отбирать по одному претенденту на главный приз. А вот по пятницам устраивать среди них большой еженедельный розыгрыш. Подарки будут меняться, но все они строго про кайфовый отдых. Эту игру представляет торговая марка Ганна, и именно от нее на этой первой неделе мы разыгрываем просто бомбический, огромный, наивкуснейший запас шашлыка для вашей отличной компании. Условия очень простые. Прямо сейчас заходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск», находите там свежую картинку с аппетитным шашлыком и внимательно считайте все кусочки на ней. Получившееся число отправляйте нам в Viber на номер 70710071, угадывайте число, проверяйте свою реакцию и залетайте в список претендентов. Имя сегодняшнего счастливчика узнаем совсем скоро, а пока врубаем громкость на максимум и ловим правильный летний вайб.

0: которые ты любишь.
1: Итак, я уже спешу назвать правильный ответ, прежде чем назвать человека, который оказался быстрее всех. Итак, правильный ответ. 9 штучек было на этой замечательной картинке. И сегодня в число претендентов врывается Оксана, чей номер заканчивается на 734. Поздравляем, Оксана, сообщение ваше я лайкну только что. Вот, пожалуйста. И напоминаю, что финальный розыгрыш среди всех финалистов пройдет уже в эту пятницу. Огромное спасибо всем за участие. Если в этот раз не повезло или вы просто не успели, не расстраивайтесь. Впереди новые дни и новые шансы на победу. Оставайтесь с нами на волне Радио Витебск.
0: FM Пикник. Реклама на Радио Витебск.
2: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте. Карла, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебской области намолочено 258 тысяч тонн зерна. Ремонтные и строительные работы будут проводиться на железной дороге на участке Минск-Орша. Полоцкие спасатели запустили в работу необычное кафе под названием «101» в начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Фантастический хулиганский вайб от 1T и Cool T. Прозвучал их легендарный трек The Magic Key. Знаете, этот волшебный ключик прямо сейчас открывает двери в наш самый крутой интерактивный час. И я хочу вам напомнить, что с 13.00 по 14.00 вы можете передавать приветы, поздравлять родных, делиться настроением и заказывать любимые треки. Вайбер и Телеграм уже принимают ваши заявки. Пишите на номер 70710071. Жду ваших сообщений, не стесняйтесь. А уже меньше чем через час будет озвучка.
1: Это слушает весь мир.

0: и до 3 января 2029 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. 6 августа в 12.00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ланч. Заметки.
1: Друзья, думаю, все слышали о нашумевшем фильме Кристофера Нолана «Одиссея». Лично я его еще не видел, но столичные родители, похоже, посмотрели его целыми роддомами. В Москве начался настоящий бум на мифологические имена. Только представьте, с начала года в городе родилось аж 81 маленькая Афина. А еще на детских площадках теперь будут гулять маленькие Зевсы, Посейдоны, Гераклы и Афродиты. Только представьте, каково это будет в будущем. Аид Сергеевич, пройдите к доске. Или Посейдон Игоревич, вы снова залили соседей снизу. Ну, а если серьезно, это же здорово. Растут будущие богини, которые точно сделают наш мир ярче и добрее. Ну, а пока наши маленькие боги растут, мы включаем музыку, под которую приятно совершать подвиги. Ловим вдохновение и слушаем отличный трек прямо сейчас.
0: Музыкальный бранч. Горячий хит на радио Витебск.

0: Ты слушаешь Радио Витебск.
1: Не сходи с ума, на каждого из нас уже есть план.
0: 24/7.

0: Витебск. Твоя любимая музыка. Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Вечерний бранч.
1: Ну что, друзья, экватор сегодняшнего эфира официально пройден. 2 часа пролетели как одна песня, но впереди у нас еще много отличной музыки и интересных новостей. Поэтому уходить далеко не советую, а буквально через несколько минут начнем новый час и вместе с ним ворвемся в эфир с вашей любимой программой «Музыкальный агент». Так что готовьте свои мобильные телефоны, разминайте пальцы и вспоминайте, кому давно хотели передать привет. Пишите Viber, Telegram, Радио Витебск, номер 7071. 1071. Далеко не переключайтесь, скоро услышимся.
0: Музыкальный бранч.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. В Витебской области намолочено 258 тысяч тонн зерна. По информации облсельхозпрода, на сегодня убрано 82 тысячи гектаров или 28% от плана зерновых и зерновых культур. Намолочено 258 тысяч тонн зерна при средней урожайности в 31 центнер с гектара. Вторым укосом скошено 45 тысяч гектаров или 30% многолетних трав. В целом, к годовому периоду на условный голод скота заготовлено 15 центнеров кормовых единиц, плюс 2,5 пункта к прошлому году. Витебская область – постоянный пункт в графике рабочих поездок Игоря Сергеенко. Спикер выезжает прямо на места, детально разбирает ситуацию с руководством хозяйств и проверяет, как агропредприятия справляются с ключевыми этапами жатвы. Канал «Беларусь-4» Витебск сообщил, что завтра состоится очередной рабочий визит Игоря Сергеенко в Витебскую область, в рамках которого он посетит Дубровицкий район. Полоцкие спасатели запустили в работу необычное кафе под названием 101. Оно расположилось в самом сердце исторического Полоцка по соседству с пожарной аварийно-спасательной частью. На крупной вывеске над входом изображена пожарная каска. Пространство веранды и внутренних залов украшено гирляндами из треугольных флажков. На них нанесена официальная символика МЧС Беларуси и логотип заведения. Есть также спасательный круг, зафиксированный на стволе одного из деревьев. На каждом столике размещены специальные информационные карточки. Они рассказывают посетителям полезные факты, например, о принципе работы и важности установки автономных пожарных извещателей. Главным наглядным пособием в центре зала стал деревянный указатель, выполненный в виде стрелок с текстовой памяткой о 5 шагах спасения на случай пожара. Ремонтные и строительные работы будут проводиться на железной дороге на участке Минск-Орша. Белорусская железная дорога сообщила, что отдельные поезда межрегиональных и региональных линий бизнес и эконом-класса будут следовать по измененному расписанию маршруту. Отдельные поезда будут отменены. Меры будут действовать с 10 по 13 августа и с 17 по 20 число. БелЖД рекомендует пассажирам заранее проверять время отправления через справочную службу или сайт Белорусской железной дороги. Традиционный пеший молодежный Адигитрийский крестный ход стартовал сегодня в Витебске. Об этом сообщила газета «Витебские вести». Уже на протяжении 22 лет паломники ежегодно в августе преодолевают 120-километровый путь, чтобы принять участие в торжествах в честь чудотворного образа Божьей Матери Адигитрия в Свято-Успенском кафедральном соборе Смоленска. По пути следования на привалах запланированы концерты с участием творческой группы Витебской епархии. В субботу 6 августа в Лиозно участники крестного хода примут участие в божественной литургии. После прохождения границы к белорусским паломникам присоединятся российские.
0: Новости спорта.
1: Витебск вновь станет центром одного из самых зрелищных видов спорта. С 5 по 8 августа в центре по прыжкам на батуте Витебской детско-юношеской школы пройдет Кубок Республики по прыжкам на батуте. На спортивной арене встретятся сильнейшие спортсмены страны. Торжественная церемония открытия запланирована на 6 августа. Вход свободный. И это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск». Партнер выпуска «Белавтомаркет».

0: 8 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске по области небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 24-29, в Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 27. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Специальный агент.
1: Всем привет, друзья! В эфире радио Витебск, у микрофона Саша Стрельцов. И сегодня у нас очень серьезный разговор. Ну ладно, шучу, конечно, не серьезный, а вот тема для обсуждения интересная. Вы замечали, как технологии буквально крадут наши мысли? Вот стоит вам один единственный раз вслух сказать: «Эх, сейчас бы горячей пиццы», как происходит магия. Уже через пару минут вся лента забита рекламой пепперони со скидкой. Совпадение? Вот не думаю. И знаете что, у нас есть свой легальный ответ этой системе. Мы запускаем программу «Музыкальный агент», которая работает исключительно в ваших интересах. Мы перехватываем ваши искренние сообщения и доставляем их вашим близким, друзьям и коллегам. Наш прямой канал связи официально открыт. Пишите свои приветы, поздравления и музыкальные заявки на наш Viber Telegram под названием «Радио Витебск», номер 7071-071. И давайте сделаем этот день ярче вместе.
0: «Музыкальный

0: реклама.
1: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: На «Озон» школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек «Конте» за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон» по телефону 8017-388-7794.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: пока на нашей волне играл замечательный Weddy со своей композицией Second Change, я тут заглянул в наши мессенджеры, Viber, Telegram, а там уже целая куча ваших сообщений, так что давайте не будем тянуть. Поступило сообщение от Александра. Александр, добрый день, уважаемое радио Витебск. Передайте привет Артему Семенову, Вадиму Анатольевичу, Елене и Андрею, Саве, соседу сверху и снизу, Олегу и Вячеславу, бывшему коллективу витебских продуктов, так сказать, бывших не бывает. Конечно же, вам, Александр, и всему коллективу радиостанции «Витебск» хорошего дня. Спасибо большое, Александр, и тебе тоже хорошего дня. Следующее сообщение у нас от Даника. Передаю привет своей сестре Кате и прошу включить песню «By India Shade». А по поводу этой композиции, к сожалению, мы не можем ее включить, потому что она недавно буквально играла у нас в плейлисте, но у нас есть хорошая замена этой композиции от Джонни и Федука с похожей атмосферой. Ловите лето на нашей волне.
1: Музыкальный агент. Горячий хит на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Музыкальный агент.
4: Ну а мы продолжаем нашу волну, и в эфире самая теплая рубрика. Вы прислали классных столько добрых слов, поэтому я уже бегу зачитывать их прямо сейчас. Итак, сообщение от Лены. Здравствуйте, радио Витебск. Хочу передать привет своему брату Андрею, который слушает ваше радио на работе. Нине, своему любимому племяннику Диме, их кошечке Милке, и пожелать им хорошего дня. Следующее сообщение у нас от Саши. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет в Новополоцк Апанас Александре Романовне и Минову Ивану. Их не забывают, ждут с нетерпением. Хочу пожелать продвижения по карьерной лестнице высоко, но ступенька может надломаться. Спасибо большое, Саша. И последнее сообщение. Добрый день, радио Витебск. Можете, пожалуйста, поставить песню Артик и Асти «Девочка, танцуй». Конечно же, песня будет играть у нас дальше по волне. Ну, а мы продолжаем нашу волну. Если вдруг кто-то подключился буквально только что, то напоминаю, что написать свои поздравления можно в наш Viber, Telegram под названием «Радио Витебск», номер 7071-071. Ждем ваших сообщений, не стесняемся.
3: Музыкальный

0: Агент.
1: Наш чат буквально разрывается от ваших сообщений, приветов и ярких поздравлений. Глаза, честно говоря, разбегаются, но не переживайте, в течение часа мы точно успеем прочитать абсолютно все. Пишет Любовь. Добрый день, радио Витебск. Передаю огромнейший сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Чудесного летнего дня, прекрасного настроения, отличного самочувствия, веселых и радостных мыслей. Будь всегда бодрым, мудрым и находчивым. Обнимаю, целую, очень сильно тебя люблю, твоя любящая бабуля. А дальше у нас сообщение от Андрея. Привет, радио Витебск. Самый теплый привет всей Витебской области и любимому городу. Всем отличного настроения и легкого дня. Поставьте, пожалуйста, Коста Лакоста, Черри, Леди, вы лучшие. Ну, Коста Лакоста, может быть, и не прозвучит, а вот дальше у нас есть замечательный хит от Tempers City с композицией Self-Aware. Поехали.
0: Музыкальный агент. Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Во Дворце независимости прошло совещание, посвященное вопросу создания Академии интеллектуальных технологий. Латвийская оппозиционная партия инициировала запрос об отставке главы МВД, заявившего о приостановке работы единственного действующего автомобильного пункта пропуска на границе с Беларусью. Глава Национального олимпийского комитета Беларуси поздравил Василину Хандошко с завоеванием наград чемпионата Европы по водным видам спорта в артистическом плавании. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: «Музыкальный агент».
1: Без всяких прелюдий забегаем в наш чат и ловим сообщение от Оксаны. Добрый день, у меня вчера был день рождения, и меня не поздравили близкие люди. Хочется поздравить себя песней «Олег Майами», «Не наберу», спасибо. Оксана, поздравляем вас с днем рождения и желаем всего самого-самого наилучшего, пишет Михаил. Привет в родной Полоцк, жене Богдановой Кате, дочке Соне, сыну Глебу, который на озере Азино сейчас плавает и загорает. Ну, а я во Франции работаю, у нас плюс 36, поставьте композицию Григория Лепс «Быть настоящим». Всем яркого солнца, темного загара, хорошего отдыха, шампанского и веселого настроения. Вот такие вот сообщения. Если вдруг вы не успели написать или ваше сообщение не прозвучало, без паники, все вижу, все зачитаю в течение часа, а пока включаю для вас отличную музыку Григория Лепс вместе с Мотом, с композицией «Я оставлю».
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: Музыкальный агент.
3: Ну что, друзья, продолжаем зачитывать ваши приветы в рамках программы «Музыкальный агент». И прежде чем, хочу обратиться к Михаилу. Если ты нас еще, вы наш, и нас еще слышите, то песню «Быть настоящим Григорий Лепс» мы, к сожалению, не могли поставить. Но, надеюсь, наша коллаборация понравилась вам не меньше. Итак, сообщение от Ирины. Поздравляю Алексея с юбилеем. Желаю, чтобы здоровье было прочным, как бетон марки М500, нервы крепкими, как арматура, а доходы росли так же, как объекты. Спасибо, Ирина. Ирина, следующее сообщение от Ани. Привет, любимая радио Витебск. Передайте привет мамуле Ире и доченьке Софике. Вот такое коротенькое и милое сообщение у нас от Ани. Ну и сообщение от Юлии. Здравствуйте, передаю привет Щукиной Карине. Искренне желаю этой замечательной девушке перебороть себя и сесть за руль. Кариночка, у тебя все получится, мы в тебя верим. Поставьте, пожалуйста, Ваня Дмитриенко «Настоящая». Все, ваша музыкальная рекомендация услышана и «Настоящая». Ловите трек от Вани Дмитриенко прямо сейчас.
2: Музыкальный агент.
4: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Музыкальный агент.
5: Разбавляем наш плейлист вашими теплыми словами. И прямо сейчас ваши приветы в эфире. Погнали. И сообщение от Юлии. Здравствуйте. Передаю привет Цыгановой Елене. Желаю вам много счастья, любви и в скором времени внучат. И еще привет от коллектива поваров Стрельцову Александру. Желаю вам легких трудовых будней. Спасибо большое, Юлия. И последнее на сегодня сообщение от Екатерины. Поздравьте наших девушек с днем рождения. Две именинницы Инна и Алина завскладом и кладовщик. Радостью жизни. Больше ярких солнечных дней, здоровья, любви, счастья и удачи от девушек Таня, Катя и Марина. Вот такие вот сообщения на сегодня. И на этой крутой ноте наш интерактивный марафон приветов завершается. Спасибо всем за мощную энергетику. Если вы еще не успели доставить свое сообщение, не переживайте, наш интерактивный почтовый ящик откроется сегодня вечером с 16.00 до 20.00. Ну а пока завершаем этот час крутым треком под названием «Кассеты» от Лирика. Поехали!
4: Музыкальный

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий. Подробности приводит Пол Первого.
3: В начале года мы с вами договаривались, что в правительстве соответствующих органов власти проработать будет вариант создание нового направления образования, науки, не знаю, как тут еще назвать, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, или центра будущего, как вы предлагаете назвать ее, Академия интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было. Ну, это мое мнение, я хочу услышать ваше, поэтому присаживайтесь. Еще раз ориентирую вас, Александр Геннадьевич, и вас прежде всего, что это нам надо, ну, завтра. А не послезавтра, и там, как это фундаменталисты нам обещают. Они все изучают, изучают, говорят, что без фундаментальной науки никаких прикладных наук не может быть и так далее. Фундаментальной науки нет, а прикладные у нас хоть что-то делают, хоть что-то, но делают мало. Я понимаю идею, вы мою поняли и, наверное, со мной можете согласиться.
2: К дискуссии были приглашены в том числе руководство правительства, администрации президента, Нацакадемии наук, профильных министерств и вузов. Речь шла о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, междисциплинарной, ориентированной на результаты, интегрированной в реальные экономические процессы и, в первую очередь, под потребности страны. Именно поэтому назрела необходимость в создании нового университета, университета будущего. Латвийская оппозиционная партия «Стабильность» инициировала запрос об отставке главы МВД республики, заявившего о приостановке работы единственного действующего автомобильного пункта пропуска на границе с Беларусью. Об этом сообщает Белта со ссылкой на латвийские СМИ. Ранее против планов правительства Латвии закрыть пункт пропуска Патерники выступила Ассоциация латвийских автоперевозчиков. Представители отрасли, призвавшие власть отказаться от данной идеи, убеждены, что закрытие пункта на границе с Беларусью негативно скажется на латвийских перевозчиках и больно ударит по экономике Балтийской республики. Напомним, в Госпогранкомитете Беларуси информировали, что с белорусской стороны проблем нет. Пункт пропуска Григоровщина продолжает работу.
1: Новости спорта.
2: Глава Национального олимпийского комитета Беларуси поздравил Василину Хандушко с завоеванием наград чемпионата Европы по водным видам спорта в артистическом плавании. Виктор Лукашенко отметил, что триумф на континентальном форуме в Париже – результат дисциплинарного труда, точного мастерства, артистизма и грации спортсменки и пожелал дальнейших успехов, ярких программ, силы, вдохновения для новых высоких достижений. Напомним, на турнире в Париже белоруска выиграла две награды – золотую медаль в произвольной и серебряную в техническом программе. И это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Воронцова, партнер выпуска сеть магазинов «Веста».
4: Акция во всех магазинах Веста.
5: Филе сельди Санта-Бремор 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. Майонез Махеев Провансаль 67% жирности, 190 граммов, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах Веста.
6: Как планету ни крути, Веста будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебске и по области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 24-29, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 39%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 16-21. Завтра днем по региону 28-33 градуса. В Витебске ожидается до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
7: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Baby,

0: Музыкальный бранч.
1: Привет, друзья, у микрофона Саша Стрельцов, и мы начинаем этот час. Буквально пару дней назад мой один знакомый рассказал одну историю. Сидел он, значит, в одной маленькой кофейне и видит, за соседним столиком сидит суровый, такой бородатый мужчина в кожаной куртке. И знаете что? Он увлеченно вязал крючком что-то розовое. Как оказалось позже, это был заяц, и когда он поймал удивленный взгляд моего друга, то совершенно спокойно улыбнулся и сказал: «Дочке пообещал, мужик сказал, мужик связал». И в этот момент истории я подумал, ну как же круто ломать стереотипы. И совсем не стоит загонять себя в чужие рамки и пытаться выглядеть как надо. Так что, если вы сегодня тоже боитесь делать что-то не то, показаться странными или просто хотите заняться тем, к чему лежит душа, дерзайте! Наше радио — это как раз то место, где можно быть собой на все 100%. Ну а мы врубаем музыку на максимум и ломаем стереотипы. Типы вместе.
0: Музыкальный.

0: Реклама.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Синенькая юбочка, ленточка в косе.

0: прекрасные Шакира и Burna Boy с треком «Дай, дай». Кстати, если переводить это название с некоторых языков, получается призыв «Дай, дай». И мы не можем отказать себе в удовольствии. Дай нам больше классной музыки, радио Витебск. А вот сказано и сделано. Ну а пока вы будете наслаждаться музыкальной энергетикой, предлагаю вам посетить наш телеграм-канал под названием «Радио Витебск». Совсем скоро там будем подводить итоги нашей сегодняшней бранч-премьеры. Есть пост, 3 варианта ответа. Выбирайте лучший, который подходит вашему музыкальному вкусу. И если новинку пропустили в эфире, там есть прекрасная возможность ее немножечко прослушать и с ней познакомиться. Скоро встречаемся на голосовании.
1: Музыкальный бранч. Реклама на «Радио Витебск».

0: и до 3 января 2029 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: отправляем чувства на каникулы и закрываем эту главу. Раз уж Юлианна Караулова так вовремя напомнила нам, что на колючие розы больше нельзя тратить ни секунды своего времени, то и задерживаться на одном месте мы не станем. Самое лучшее средство от любых любовных драм – это включить максимальную скорость, оставить все лишнее позади и просто двигаться вперед под хороший ритм. Как раз для такого красивого побега у меня припасен идеальный трек. Набираем разгон, переходим на мощный танцевальный вайб и растворяемся в лондонском бите от проекта Heaven и потрясающего вокала Кэтлин Арагон. Врубаем на полную их заряженный трек I Run.
1: Это слушает весь мир. Слушай и

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Тема создания нового вуза Академии интеллектуальных технологий вынесена на совещание у президента Беларуси Александра Лукашенко. К дискуссии приглашены в том числе руководство правительства, администрации президента Национальной академии наук, профильных министерств и вузов. Александр Лукашенко высказался об актуальности проекта и о том, почему таланты должны оставаться дома. Подробности приводит Пол Первого.
2: Проект этот крайне важен. Он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
3: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
2: Ну, желательно, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
3: Абсолютно.
2: В целом, отдельные шаги в этом направлении сделаны. Результат вроде бы есть. Целеустремленных, грамотных, готовых постоянно учиться молодых людей у нас ежегодно становится больше. Ну, молодых, да. Только в этом году в вузы поступило порядка 600 победителей международных олимпиад и конкурсов и президентских стипендиатов. Вот это уже задача администрации и правительства, чтобы ребята, которых мы видим, они победители там и по другим критериям, толковые ребята, способные, талантливые, чтобы они у нас оставались и пользу приносили нашему обществу. Ощутимый вклад в подготовку лучших из лучших приносит Национальный детский технопарк. Вот вы мне приводите его в пример. Правильно. Ежегодно порядка 150 его выпускников получают рекомендации и без экзаменов поступают на инженерные специальности. Ну, надо посмотреть, как они еще там образовываются и учатся на этих инженерных специальностях. А то мы рекомендацию дали, считай, без всякого труда они поступили в вузы. Но мы все-таки все присутствующие здесь как-то корячились, чтобы поступить в вузы. Так же? Это молодежь просто поступила. Но мы у них увидели хороших инженеров. А вот сейчас посмотреть, становятся ли они инженерами хорошими. Обязательно надо посмотреть, чтобы сделать окончательные выводы. Один вывод правильный, что в 2021 году, открывая технопарк Минский, да, мы поступили правильно, сосредоточил там лучшие умы. Никуда не денемся от этого, надо их комплектовать где-то во времена ребят.
1: Задача для администрации президента и правительства, чтобы эти толковые, способные и талантливые ребята оставались в стране и приносили пользу. Другие подробности совещания в ближайших выпусках.
4: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
5: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
2: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Бранч премьера.
1: Музыку послушали, а теперь настало время подводить итоги сегодняшней бранч-премьеры. На календаре у нас прекрасный вторник, ну и как всегда в этой рубрике мы знакомились с англоязычной новинкой. Напомню, на повестке дня была работа «Hello, the sun is up, where are you?» от Mizmo. Эта работа уже успела на просторах интернета завоевать сердца многих слушателей, и сейчас посмотрим, какие реакции поставили вы, но давайте немного вспомним, как она звучала на старте программы. Hello.

0: электронный трек получился у нашего исполнителя, который и эмоционально заряжает, ну а также мотивирует к движению и внутреннему освобождению. Ну, переходим в наш открытый телеграм-канал под названием «Радио Витебск», пост перед глазами, ну и, как говорил, три варианта ответа есть, результаты у нас такие. 25% проголосовало за вариант «Супер», 31% проголосовало за «Не зашла», а вот 44% проголосовало за «На пару раз». Вот такие вот результаты. Могу точно сказать, что сегодня золотая середина побеждает. Это очень радует. А еще под постом у нас есть одна обезьянка с закрытыми глазами. И вот за такую искреннюю реакцию тоже спасибо. А вот с новой музыкой будем вас знакомить, конечно же, уже завтра. А пока идем дальше и ловим следующий трек под названием «Need Your Love» от One Republic. Всем приятного прослушивания.
1: Музыкальный бранч.

0: Реклама на радио Витебск. Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: И я знаю законы нашей страны.
2: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
5: Мы знаем законы нашей страны.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
6: Привет, это моя Мишель, и ты слушаешь мою песню на радио «Витебск».

0: Музыкальный бранч.
1: Побывали с моей Мишель на малиновой луне, ну а в нашей реальности солнце уже перевалило за полдень, а это значит, что мой дневной марафон на этом официально завершается. Мы вместе отлично поработали, обсудили интересные новости и, надеюсь, зарядили ваши внутренние батарейки на максимум. Ну или хотя бы вывели их из режима энергосбережения. Впереди еще половина рабочего дня, так что не сбавляйте обороты, сделайте глубокий вдох, решительный глоток кофе и помните, вечер уже близко, а там уже и пятница не за горами. Ну а мы с вами услышимся уже завтра на нашей привычной волне. Не переключайтесь, а то пропустите все самое интересное. Для вас этот день старался делать ярче Саша Стрельцов. До встречи в эфире и всем пока!

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Тема создания нового вуза Академии интеллектуальных технологий вынесена на совещание у президента Беларуси Александра Лукашенко. Правительство и иные, заинтересованные по поручению главы государства, детально проработали все вопросы и предложили полноценную содержательную концепцию функционирования Академии. Но перед тем, как подписать итоговые документы, Александр Лукашенко решил на совещании услышать ответы на ряд актуальных вопросов. Они касаются, в частности, концепции вуза, его структуры и содержания образовательных программ. Подробности приводит Пол Перво.
2: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежи. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, да, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение, хочу услышать ответы на ряд вопросов от присутствующих. Я понимаю, что в более широком масштабе вы обсуждали эту проблему, ну а сегодня уже выжимка из того состава совещания, которое когда-то происходило. Перед тем, как подписать, я уже еще раз говорю, я хотел бы слышать еще раз ваше мнение. Ошибиться ни в коем случае нельзя, потому что это затратно. И потому что у нас образовательных, научных и прочих центров предостаточно. Для Беларуси это предостаточно. Ну, еще это и потому предостаточно, потому что это была моя цель – сохранить все то хорошее, что осталось после Советского Союза. Все-таки наука, образование у нас были самые лучшие в Советском Союзе. Но насколько досконально проработаны концепции учреждения, его структура и содержание образовательных программ, тоже хотелось бы услышать от вас. Главный вопрос – кого, чему будут учить, если мы примем решение в создаваемом учреждении? Ну и под какие задачи? В общем смысле я уже свое мнение высказал, вижу, что вы не против.
0: В мире.
1: Усилия по дипломатическому урегулированию конфликта между США и Ираном продолжаются и находятся на продвинутой стадии. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид Бен Мухаммед Аль-Ансари, информирует ТАСС. Представитель МИД Катара утверждает, что США и Иран обмениваются проектами соглашения через посредников. Усилия посредников между США и Ираном сосредоточены на открытии Ормузского пролива и предотвращении эскалации. Однако, как заявил дипломат, планы проведения прямых переговоров между США и Ираном в настоящее время отсутствуют. Июль текущего года стал самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений, начавшихся во Франции в 1900 году. Об этом сообщает радиостанция «Франс-Инфо». По данным метеорологической службы Франции, средняя температура составила 24,9 градуса. Таким образом, побиты предыдущие рекорды аномальной жары в августе 2003 года 24,8 градуса и июле 2006 года 24,4 градуса. Июль 26 года также стал третьим самым засушливым июлем за всю историю наблюдений в стране. Отмечается, что это оказывает серьезное влияние на сельское хозяйство и увеличивает риск лесных пожаров. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 7.00.11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 16-21 градус. По области завтра днем ожидается плюс 28-33, в Витебске плюс 28-30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Турагентства «Вокруг света».

0: Радио «Витебск». День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.
2: Привет, Витебск. Это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио «Витебск».
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Витебск. Слушай свое.
1: Уважаемые пассажиры, начинается посадка на рейс S7.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Тема создания нового вуза Академии интеллектуальных технологий вынесена на совещание у президента Беларуси Александра Лукашенко. Учреждение должно стать локомотивом не только системы образования, но и хотелось бы науки, отметил глава государства. Подробности приводит Пол Первого.
2: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. У нас этого хватает. Не надо нам это. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это? Вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь. Я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен над повышением производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете. Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии и университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
1: При этом речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, междисциплинарной, ориентированной на результаты, интегрированной в реальные экономические процессы и в первую очередь под потребности Беларуси. Другие подробности совещания в ближайших выпусках.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017 388 77.

0: и до 3 января 2029 года.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На Радио Витебск. Час по-русски.
4: Привет, Радио Витебск. Мы группа «Добро». Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

слушаешь «Радио Витебск».

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Тема создания нового вуза Академии интеллектуальных технологий вынесена на совещание у президента Беларуси Александра Лукашенко. Одним из важных направлений деятельности образовательного центра он назвал решение кадрового вопроса. Подробности приводит Пул Первого.
3: Поэтому давайте еще раз обсудим, что у нас не оставалось нерешенных вопросов по этой теме. Очень хотелось бы услышать все мнения. Надеюсь, будут и альтернативные мнения. Тем более, что Владимир Степанович не так просто переубедить. Он все равно будет упираться в свое мнение, предложение. Ну, это и хорошо. Сегодня это принимается, пока мы не приняли решение. Но окончательное решение надо принять сегодня. Вы вчера мне вечером говорили, что оттягивать не надо. Тут спешка не нужна, но мы уже полгода пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. Я думаю, министр образования, Андрей Иванович, пожалуйста, доложите свое и чужое мнение, как будем дальше действовать. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять? Ректором будет или директором этого центра? Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек, тем более, Виталий Владимирович, не хочу вас обидеть, и себя тоже, не гуманитарий, химик. Это я всегда, когда читаю химик там или физик, это хорошо. Это не болтовня там, как обычно у нас бывало у историков и прочих. Значит, не вас. Я имею в виду себя. Я же истфак заканчивал, но потом понял, что это не то. Пришлось экономический факультет. И это тоже не химия и не физика. Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение не только как молодого человека, но и специалиста в этом плане. Очень прошу вас, давайте определимся, какие там будут направления. Мы там будем разрабатывать новые типы, модно говорить сейчас, беспилотников, или же будем новые материалы создавать и создадим через 200 лет эти новые материалы. Уже где-то на Кольском полуострове найдут еще какой-нибудь, вы, наверное, слышали, элемент, который дороже золота и так далее. Слышали вы?
4: Редкоземельное.
3: Да, редкоземельный материал нашли, который дороже золота. Поэтому нам надо, ну уже я не говорю, что вот прямо сегодня. Это все-таки должно быть обращено в будущее. Но результат приносить, ну, желательно, ну, если не при моей, при вашей жизни точно. Это мы каждый год должны людям доказывать. И самому себе, и людям, что не зря создали.

0: что вот это вот самое зернышко, самое лучшее, их много не будет в стране. Они там найдут свое место. И мне кажется, неважно в каком возрасте. Мне кажется. Но если вы только видите там, что после 10 класса или, допустим, после вуза должны быть там, ну, я говорю, ну, а если Владимир Борисович умная голова, он давно после вуза, или Наталья Владимировна тоже уже не вчера вуз закончила, а вот искра какая-то там прилетела в голове и может в центре дать хороший результат. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотниками и обнулит в мире все эти беспилотники. Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, беспилотники надо, беспилотники. А если кто-то умный возьмет в небольшой стране, в Израиле, в Беларуси, там так, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, все, они перестают летать. Падают, взрываются там и так далее. Как-то не вяжется это с тем, что это десятиклассники там обязательно должны быть или после вуза должны быть. Надо талантливым людям открыть дорогу в эту академию. Как это сделать, вы должны мне сегодня ответить на этот вопрос.
1: Александр Лукашенко заявил о необходимости не затягивать созданием образовательного учреждения и принять окончательное решение в ближайшее время. Число погибших от атаки ВСУ под Геленджиком детей увеличилось до 4. Об этом сообщил уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, информирует ТАСС. Количество пострадавших при ударе беспилотника в Архипо-Осиповке увеличилось до 58, сообщили в оперштабе Краснодарского края. 3 августа на курортную Архипо-Осиповку под Геленджиком была совершена атака украинскими беспилотниками. Один дрон упал на пляж, где находилось много отдыхающих. Ранее сообщалось, что погибли 7 человек, еще 47 пострадали. Губернатор Краснодарского края назвал атаку БПЛА террористическим актом, направленным на мирное население.
2: В мире.
1: Антарктический циклон обрушился на южный остров Новой Зеландии. В ряде районов резко похолодало, выпал снег, закрыты дороги и школы, информирует Белта. Во втором по величине городе южного острова Данидини выпал снег, что является довольно редким явлением. Полиция рекомендовала местным жителям отказаться от поездок из-за гололеда на дорогах. Власти сообщили об отмене всех автобусных рейсов в городе. Помимо этого, приостановлено паромное сообщение между Северным и Южным островами из-за сильного ветра и высоких волн. По прогнозам синоптиков, похолодание продлится еще несколько дней. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Туб» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
2: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 16-21. По области завтра днем ожидается плюс 28-33 градуса, в Витебске плюс 28-30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио «Витебск». День твоего города.
6: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: Хорошая компания, как обычно, врывается с хорошей новостью. Сегодня, друзья, у нас вторник. Всем привет! И движется рабочая неделя, мы движемся вместе с ней. Мне кажется, пока еще сил достаточно для того, чтобы успевать и какие-то рабочие дела полезные совершать, и потом еще отправляться и включаться в отдыхательный режим. Наверняка кто-то уже поехал на озера, кто-то, может быть, еще какой-то вид отдыха себе организовал. Пока теплые дни, нужно ловить момент. И, по-моему, у нас возможности попутешествовать, в том числе, становится все больше и больше. Если вдруг еще не слышали, то вот вам, белорусам, стало проще ездить в Россию, потому что заработал единый страховой полис. Мне кажется, очень приятная новость. Если захотите, узнаете подробнее. Ну и в любом случае, за новости сегодня отвечает Татьяна Воронцова. Ну уж точно не я, а я, пожалуй, буду отвечать за хорошее настроение и, естественно, классную музыку. Поэтому всем привет и отправляемся в путь.
1: Радио Витебск. Хорошая компания. Реклама на Радио Витебск.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: как нравится мне, конечно, как последнее время пытаются внедрить какие-нибудь интересные законы, но вот это однозначно мы бы взяли, друзья. Вот сейчас я расскажу вам, о чем идет речь, и мне кажется, вы со мной согласитесь. Но если нет, в целом тоже окей. Одиноких россиянок старше 28 лет хотят освободить от работы по пятницам, чтобы, внимание, у них было больше времени на уход за собой, ну и, естественно, на личную жизнь. В общем, таким образом демографию в стране решили поднимать, и в целом здесь как будто бы сразу хочется с одной и со второй стороны зайти. С одной стороны, это явно формулировал мужчина, потому что, мне кажется, девочки поймут такие, что значит за уход за собой, то есть неухоженное получается. Вот. Ну и второе, это, конечно, стандартный вариант о том, что да, пожалуйста, вводите, будем, собственно, заводить семьи. Но вот тут остается только один вопрос. А что делать с теми девушками, которые к этому возрасту уже обзавели семьей, возможно, детьми, возможно, там даже двое или трое, домик, собака там, ну и все остальное, что себе рисуют в голове обычно девчонки. Вот тут, конечно, да. Это, то есть, незамужним до 20, точнее, после 28 лет будут выдавать пятницу как выходной, а всем остальным что? Ну, с другой стороны, на даче тоже отличный вариант. В общем, однозначно лайк. Будем надеяться, что продвинут инициативу.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Еще, конечно, не вечер, но он однозначно перестает быть умным, согласитесь, потому что в ближайшие несколько минут мы не только сможем услышать самые горячие, самые актуальные киноновости, их организует Галина Захарова в программе «Длинный дубль», но еще кое-кто сможет побороться за бесплатный билет в кино. Что может быть прекраснее, чем бесплатное кино? Друзья, тем более, когда такое количество новинок у нас крутит в городе, мне кажется, как минимум на парочку вы уже где-то там присмотрели и для себя, и себя в кинозале увидели. Друзья, будем осуществлять мечты уже в следующем получасе.
1: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио «Витебск».

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Далеко не все уверены в успешной прокатной судьбе сатирической комедии «Диггер», в которой формально главную роль играет Том Круз, но под таким слоем грима, что его можно и не узнать. Высокобюджетная постановка режиссера Алехандро Гонсалеса «Иньярриту» даже по количеству просмотров трейлера на YouTube показывает крайне скромный результат. На официальном канале студии Warner Bros. Относительно недавно опубликованный ролик набрал около 5 миллионов просмотров, и звоночек действительно тревожный. Все остальные голливудские релизы, выходящие в сентябре-октябре этого года, явно привлекают куда больше зрительского внимания. Некоторые даже в 7-8 раз больше. Трейлер «Диггера» прекрасно демонстрирует уникальный творческий подход как в сюжетной, так и в визуальной составляющей ленты. Не исключено, что ни то, ни другое не находит у зрителей понимания, что, конечно, не идет постановке на пользу. Сюжет рассказывает о самом могущественном человеке в мире, который собирается спасти человечество от ужасной природной катастрофы, которую сам же и организовал. Премьера намечена на 1 октября. Представители студии уверяют, что бюджет «Диггера» относительно скромный – 125 миллионов долларов. Скептики же подозревают, что это наглое вранье, и реальная стоимость производства близка к 200 миллионам. За кадром. Издание The Express Tribute поделилось первыми кадрами со съемочной площадки художественной адаптации хитового диснеевского полнометражного анимационного фильма «Рапунцель. Запутанная история». Да, студия Disney по-прежнему их делает, несмотря на выстрелы в молоко вроде «Белоснежки» и «Моаны». Наконец-то мы можем увидеть, как выглядят исполнители главных ролей. Тиган Крофт и Майло Мэнхэм в своих экранных образах. Первая играет принцессу Рапунцель, второй изображает обаятельного проходимца Флина. Похоже, в этот раз отвечающая за кастинг люди сделали все как надо. Майкл Грейси режиссирует ленту. Точная дата выхода пока не назначена. Сюжет будет повторять историю оригинала 2010 года. Длинный дубль. У анимационного фильма «Приключения мамонтенка в поисках мамы» появился трейлер. Проект стал современным прочтением сказки «Мама для мамонтенка». В центре сюжета мамонтенок Пушистик. Он пробуждается в ледяной пустыне после тысячелетнего сна и отправляется на поиски мамы. Говорят, ее можно найти в Африке. И Пушистик отправляется туда, но не один. Его сопровождает птенец Тупик, мечтающий прочитать свой рэп на конкурсе «Африка ищет таланты». Вместе друзьям предстоит пересечь океан, сбежать от крокодилов, победить гиен и не только. Снял анимационное приключение Александр Войтинский, режиссер сказок «По щучьему велению», «Огниво» и «Яга на нашу голову». За производство отвечает кинокомпания «Базилевс». Мультфильм выйдет на больших экранах 1 октября. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Да, призываю и нашу жизнь остановиться буквально на парочку минут, особенно если вы находитесь в какой-нибудь пробке. Ну, наверняка же есть и те, кто уже освободился и колесит по дорогам нашего города, наслаждаясь этим моментом. Так вот, предлагаю насладиться вдвойне, потому что есть отличная возможность получить бесплатные билеты в кино. Ой, как это классно звучит! Впечатлиться чем-нибудь хорошим, может быть, вдохновиться, потом пойти вдохновлять других. Кино — это вообще, конечно, интересная материя, которая потом еще долгое время крутится, возможно, у кого-то в голове, а, возможно, есть такие фильмы, вот, которые ты приходишь, смотришь и такой: о, ну, в целом, хорошо. Что было? Не помню. Но главное, что время провели приятно. В общем, друзья, абсолютно для всех есть такая возможность, ну, или почти. А что значит почти? Настоятельно рекомендую ознакомиться с условиями розыгрыша в положении. И пока вы здесь это будете делать, я как раз-таки расскажу, каким образом мы играем. Играем достаточно просто. Есть у меня цитатка из фильма, не с какого-то наверняка всем известного. Так вот, ее просто нужно будет дополнить и написать это дополнение в Viber по номеру 7071071. Не обязательно прописывать целиком фразу, потому что это займет время и тогда немножечко приостановит вас. Поэтому просто пишите слово, на ваш взгляд, используемое в данном предложении, потому что это прям предложение будет. Если все готовы, надеюсь, про Viber по номеру 7071071 я уже сказала, поэтому слушайте, пожалуйста, внимательно. Есть у нас сегодня такая цитатка. Не буду признаваться, из какого фильма. Мне кажется, вы и так все знаете, но тем не менее. Звучит она так: что чокнутый, что влюбленный, это для чего-то там одно и то же. Так вот, это я сказала «чего-то там», а вы мне, пожалуйста, скажите, для чего одно и то же. Давайте еще раз. Фраза звучит: что чокнутый, что влюбленный, это для та-та-та-там, многоточие, одно и то же. Все, время пошло. Буду ждать ваши ответы.
1: Стоп-кадр.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.
2: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга!

0: того самого человека, который, собственно, взял все в свои руки, ну и в скором времени за это получит еще и 2 билета в кино. Да, между прочим, напоминаю о том, что вы сами выбираете фильм, вы сами выбираете время, и даже кинотеатр вы тоже выбираете сами. Но самое главное, конечно, всегда компания, поэтому с ней вот главное не прогадать однозначно. Но что касается правильного ответа, давайте, пожалуй, начнем с него, хотя были всякие разные. Да, были немножечко отличающиеся от того, что есть на самом деле. А что здесь у нас про больницу? Что-то у нас тут есть. Есть у нас это для кружка, возможно, я что-то не дочитала. Но самое главное, практически все оказались верными, по крайней мере, вот эти ответы. А, есть еще про психолога. Я напоминаю, что фраза звучала следующим образом. Что чокнутый, что влюбленный, это для, ну, по версии Максима, для психолога. Одно и то же. Но, кстати, достаточно похоже, но, к сожалению, не совсем так, как необходимо. Вот Алина написала верно. Что чокнутый, что влюбленный, это для медицины. Одно и то же. Да, друзья, там было еще продолжение фразы, но мне кажется, это будет слишком долго, поэтому поздравляем сегодня Алину. Номер заканчивается на 270. Есть какие-то фотографии с потрясающим котом. В общем, пролайкала здесь абсолютно все. В скором времени с вами поболтаем и за эфиром. Ну, а всем остальным предлагаю не отчаиваться. Игра будет каждый день рабочей недели. И пока давайте немножечко приостановимся, но уже для других целей. Не для каких игр, а просто для хорошей музыки.
1: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.

вы уже настроились потреблять белорусские продукты. Это я для начала. Треки, которые прямо сейчас звучат от Ивана Соловьева, кстати, талантливые ребята. Я думаю, вы в этом убедились, вы слышали их воочию. Ну, по крайней мере, те, кто приходил к нам на мероприятие. Но есть и другая информация. Возможно, до этого магазина вы еще не доходили, но точно есть повод. Партнер вечернего шоу – компания «Автосеть», шины и диски. Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. Автосеть в Урше Якубовского, 75. Автосеть есть

0: в Витебске на Московском проспекте 35 и автосеть в Полоцке. Петруся Обровки 57. Автосеть за шинами к нам.
1: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
3: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: 2029 года.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60-11-60.

0: Так, ну что, я буду вашим будильником для тех, кто засиделся на работе, для тех, кто завершает свой рабочий вторник уже где-то в районе 5 часов. Динь-динь-динь. Я напоминаю, вам пора покинуть свое рабочее место. Самое главное, не забывайте, друзья, покидая его, будьте внимательны и осторожны. И знаете, к чему это относится? Да к тому, что в последнее время, мне кажется, все пытаются оторваться как полагается. Август, фрукты, овощи, в общем, все то, что есть в магазинах, может быть, где-то даже на скидочках, покупается и кушается в немеренных количествах. Так вот, здесь все-таки придется поставить себе ограничения, поскольку, напоминаю, опять же, те самые вкуснейшие арбузы, чей день мы отмечали еще вчера, можно потреблять в ограниченном количестве. Да, только 500 грамм. Как бы там ни хотелось, взять ложку, да, и сразу ополовинить эту замечательную ягоду, говоря, что ну а что, это же ягодка, это же вода, да что там такого? Нет, друзья, нельзя, потому что это вредно, это давление, отеки, ну и вообще-то нагрузка на выделительную систему, да? Но это так, между нами секретики такие. Так вот, друзья, вы, конечно, едьте, но помните, покупая целый арбуз, поделитесь им с семьей, ну или как минимум с друзьями. А еще лучше, дождитесь завтрашнего дня, отвезите на работу, поделитесь с коллегами. Классно, начнете середину рабочей недели. Ну а я, пожалуй, отправлюсь в сторону следующей музыкальной композиции. Кстати, в начале следующего часа вас встретит Татьяна Воронцова.
1: Хорошая компания. Лучше.

0: to number one.
1: В Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Подготовка в Академии интеллектуальных технологий смогут пройти не только выпускники школ, но и студенты, выпускники вузов, а также состоявшиеся ученые. Для них предусмотрена возможность поступления в аспирантуру и докторантуру этого учреждения, сообщил председатель президиума НАНО Владимир Караник по итогам совещания у президента Беларуси по вопросам создания Академии, передает Белта. По его словам, Академия интеллектуальных технологий будет давать не классическое вузовское образование, а готовить специалистов для сферы исследований и разработок. И неважно, где потом эти специалисты будут работать – на госпредприятиях, в частном секторе, академических институтах. Страна нуждается в таких специалистах, и должна быть структура, которая их будет готовить, отметил Владимир Караник.
1: В мире.
2: Первый вице-премьер-министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что более 80% украинских электростанций повреждены или полностью разрушены, пишет ТАСС. В Украине с конца 2025 года начались проблемы с электроснабжением на фоне сильных холодов и масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В энергетике страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Впоследствии состояние энергосистемы удалось немного стабилизировать. Однако украинские эксперты отмечают, что она до сих пор не восстановлена. В результате схода оползня на монастырь в эфиопском регионе Амхара погибли 14 человек, еще семеро пострадали, об этом сообщает ABC News. Оползень сошел на православный монастырь, где сотни верующих собрались для ритуала очищения святой воды, который популярен среди людей, ищущих духовного исцеления от хронических заболеваний. Управляющий местной епархии сообщил, что под завалами все еще остаются люди. Пострадавшие с серьезными травмами доставлены в больницу. На место трагедии направлены группа экспертов по предотвращению последствий стихийных бедствий. Продолжаются поисково-спасательные работы. В Республике Корея беспилотные летательные аппараты, оснащенные искусственным интеллектом, помогают выявлять людей на сельскохозяйственных полях и передавать рекомендации властей о необходимости избегать работы на солнце в условиях рекордной жары. Эту информацию предоставило Министерство здравоохранения Республики Корея. По данным медиков, с середины мая от причин, связанных с жарой, погибли 19 человек. Власти будут продолжать использовать технологические инновации и новые средства, включая дроны для защиты здоровья граждан. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».
3: От «продаю» до «продала» всего 5.

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 16 до 21 градуса тепла. По области завтра днем ожидается плюс 28-33, в Витебске плюс 28-30. Прогноз предоставлен Витебской области гидрометом, партнер турагентства «Вокруг С».

Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Так, что-то какое-то арбузное настроение, но не могу это отпустить, эту новость, потому что я смотрю на фотографию, и мне кажется, в глазах того человека просто читается боль. Но если вдруг не в курсе, в общем, я тоже не причисляю себя каким-то рьяным футбольным фанатом, но периодически попадаются интересные новости, не могу не рассказать. В общем, вручили некоторому парню, зовут его Глушенков, в общем, был матч, «Зенит» и «Оренбург» играли вместе, и вот этот Глушенков, полузащитник, оформил хэт-трик, за что его решили каким-то образом отметить. И, барабанная дробь, вручили ему гигантский арбуз и с надписью «Лучший игрок матча». И вот фотография этого парня, который, по идее, ну, должен же быть счастлив, хотя наверняка постарались, чтобы вырезать эту надпись на арбузе, чтобы все было красиво, чтобы все было хорошо. Но у него в глазах прям и читается: «А зарплата будет?» Ну, вот это... Ладно, в общем, друзья, хорошего всем настроения. Наверняка есть еще те, кто остается на рабочих местах. Возможно, только-только начинает свой рабочий, в кавычках, день. Но, тем не менее, приветствую вас на рабочих местах. Ну, а все те, кто остается буквально еще на 60 минут, давайте вместе проведем это время. Хорошая компания. Меня зовут Настя Дроздова. Всем привет.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лето нужно, чтобы радоваться как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки «Fast Buy» за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон Buy» по телефону 8017-388-7794.
2: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Так, без дела мы здесь не сидим однозначно. Готовлюсь судорожно к миргам, друзья. Надеюсь, что вы тоже готовитесь, потому что я уже начинаю потихонечку просматривать карты. И Дани Ванга просто подсматриваю здесь в режиме онлайн. Если вдруг у вас тоже будет какая-нибудь информация по поводу дорог, то обязательно ей делитесь. Расскажу всем остальным. В конце концов, наша автокомьюнити, как обычно, в деле. До миргов остается буквально парочка минут, поэтому настраиваемся. Возможно, где-то притормаживаем. Ну, а кто-то, не выходите, пожалуйста, пока из машины. Ну, подождите немножко.
1: Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Судя по всему, шлюзы открыты, и, естественно, на дороге нашего города хлынуло огромное количество автомобилей. Хотя, казалось бы, ну Витебск, ну вроде как не очень-то большой город, а машин с каждым годом становится все больше и больше. Так вот, именно благодаря тому, что мы сначала радуемся, да, поздравляем людей, которые обзаводятся, собственно, железными конями, мы имеем вот такую вот ситуацию. Тут немножечко грустим. Но в нашей жизни все вот так вот достаточно полярно, поэтому что уж тут поделать. Что касается пробок в городе, давайте начнем с этой важной информации. Если честно, ждала. Ждала, пока засыпет, собственно говоря. И чтобы не быть голословной, отправляемся на улицу Ленина. Кстати, судя по всему, сюда отправилась не только я сейчас, правда, я онлайн, друзья, не заполняю дороги. Но, тем не менее, улица Ленина и улица Замковая. Вот здесь такой красный крестик на карте. Это означает, что дороги заполнены. Точно так же обстоит ситуация с Кировским мостом, с мостом Блохина, с улицы Герцена, немножечко Буденова, Кирова. В общем, в целом в железнодорожный район достаточно плотненько утрамбован. Ну а что касается еще одной части нашего города, продолжая ехать по улице Ленина в сторону Московского, вот там как раз-таки тоже от Покровского собора, ну и, собственно, непосредственно до Московского проспекта все заполнено. Чего не сказать о Московском проспекте, потому что там все более или менее, да, есть точечно, но, скорее всего, это просто светофоры. На Смоленской улице тоже можно отметить именно светофорную часть. Ну и, конечно, не забываем про то, что у нас есть проспект генерала Людникова. Кто-то прокатился по мосту, а потом стоит и ждет своей очереди на светофоре. Но, друзья, тут нужно иметь терпение. Все мы об этом знаем. Поэтому я желаю вам хорошо, быстро, комфортно доехать домой. И чтобы действительно все так сложилось, ну, будем считать примет такая, обязательно нужно миргнуть. Миргаем аварийкой, если нет автомобиля. Вот где-то там рядом с вами, то миргайте глазками, тоже приветствуется. Самое главное, не забудьте об этом отписаться по номеру 707-1071 в Вайбере. Жду, жду, жду. Ну а что касается позывных, то вы знаете, что делать. 3, 2, 1, мир!
0: Хорошая дорога в хорошей компании.

0: до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: 6 августа в 12.00. Открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки. Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Свои на дороге.
3: Так давайте же узнаем, где сегодня больше всего своих на дороге. Даже мне интересно. Барабанная дробь, будем считать, у нас прозвучала достаточно звучно. И, кстати, начнем с девчачьих Миргов. На Московском проспекте отмиргалась у нас Елена. Елена, вам большие-большие приветы и хорошего окончания дня. Кстати, есть у нас еще одна девушка. Зовут ее Мария, на войнах интернационалистов. Тоже где-то недалеко. Отмиргалась, говорит, своих не заметил. Ну что ж, что такое бывает? Ой, кого я вижу? Светогор! Отмыргался в Рудне. Всем привет, всем хорошего настроения на вечер. И вам тоже, Светогор, взаимно. Дмитрий Нахова, 1527, на трассе Орша-Витебск, отмыргался. Ой, Дмитрий, везите туда приветы. Также есть еще Елена, которая отмыргалась на машинке на своей 1090 на Полском путепроводе. Своих не заметила. Привет любимому мужу Андрею. Ну и нам спасибо огромное, Елена. Взаимно. Едьте, пожалуйста, аккуратно. Вовка у нас здесь отмергался в Германии с коня 366 на отдых. Всем добра. Вовка, по-доброму завидуем. Как обычно, спасибо большое за фотки. Это то, что вдохновляет каждый вечер. Не забудем, конечно, про Владислава. Отмергался на Гагарина. Говорит, летим в лето, газуем в пол. Ну что ж, газуйте, да не перегазовывайте. Вот и размялись заодно. Евгений у нас тоже есть. Ой, Женя, спасибо большое. Друзья, это важный информация. ДТП. Мотоцикл догнал машинку на пересечении Леонова и Свердлова, как я понимаю. Оттуда и Мирк, собственно, Жень. И вам тоже всего хорошего. Там, кстати говоря, пробка. Весь мост металлистов, видимо, стоит. Жень, ну, вам побыстрее тогда добраться домой и в целом всего хорошего. Павел, ну, у нас здесь тоже есть в Чашниках возле автостанции. Никто не мирнул. Жителям Чашнического района большой привет. Взаимно, Павел. Андрей, у нас тоже имеется одинокий Мирк на Кольцевой в районе Старинная Hyundai, акцент 7756.
2: Будет вечер, будет хорошая компания. Радио Витебск, слушай свое.

0: Судя по всему, сегодня на грусть времени нет. Поэтому жмем ей руку, отправляем дальше. Возможно, где-нибудь в сторону следующего понедельника, потому что у нас здесь все только начинает раскачиваться. Хотя прерваться на небольшое количество времени все-таки придется, потому что помимо классной музыки у нас здесь еще и важная информация. К слову, в середине этого часа Татьяна Воронцова окажет нам честь выйдет с небольшим, но тем не менее очень важным выпуском срединных новостей.
1: Будет вечер, будет хорошая компания.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебске презентовали продукцию Андижанской области Узбекистана. Мать с 15-летним сыном задержана в Витебском районе за распространение мефедрона. 1200 раскрасок «Дети рисуют родину» уже вручили дошкольникам Витебской области. Подробности в начале следующего часа.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: компания. С нами всегда хорошо.
1: О как!
2: Так, друзья, у нас здесь новости из разряда «Размер все-таки имеет значение». Ну, размер женской груди и в спорте. Да, вот, представляете, такие обновления, собственно говоря, появились. Хотя, мне кажется, те, кто разбирается в аэродинамике, они такие: «Ну, мы же говорили». «Ну, точно же! Это вы просто ничего не понимаете». А вот спортсменки, а точнее велосипедистки, все поняли давным-давно. И поэтому на очередной Tour de France некоторые из них пришли с накладками на грудь. Да. Потому что выяснилось, чем больше, собственно говоря, грудь, тем лучше меняется воздушный поток, и эти прекрасные девушки выигрывают, да, практически на целую секунду, на километр они опережают своих соперниц. Ну и теперь все, из-за этого грудного читинга на Tour de France, собственно, будут вводиться некоторые изменения, да. И если природа не одарила, так сказать, то никакая накладка или подкладка ничего не изменит. Не надо нам вот этого жульничества. Хотя, возможно, такого в истории еще не было.

0: нас здесь «Танцы под дождем», организованные DAF и Teams, звучат в эфире. Я вам, пожалуй, расскажу, что нас ждет в ближайшем будущем. В ближайшем будущем мы с вами поговорим о том, из-за чего, возможно, ваши дети смогут вам прикупить домик на море. Да, и все, это уже с этого года.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: А может быть, и не вместе вы, потому что вот получается так, что ты только песни и пишешь, и поешь, и больше ничего. В общем-то, так плавно мы и заходим в тему финансов. Да, но обещала же вам рассказать, почему и в ближайшем будущем, возможно, ваши дети смогут приобрести вам домик у моря и всякое такое. В общем, рассказываю. Для первоклашек с этого года запускают новый факультатив по финансовой грамотности. Ой, мне кажется, кто-то скажет сейчас, ну, наконец-то. А кто-то такой, так, подождите. То есть сейчас мой сын или моя дочка придут домой и будут контролировать, что я там делаю по ночам, почему у мамы глаза красные, потому что она заказывает на маркетплейсах все, что нужно, и чтобы сбросить стресс. Да, друзья, ну вообще занятия полезные. Раньше, как я понимаю, вводили все-таки со средних классов, а теперь и самые юные присоединятся к этим внеклассным занятиям. По-моему, шикарная инициатива. Учитывая, что действительно это должно помочь деткам разобраться, что на игрушки нужно спускать не все. Беречь деньги важно. Ну, ладно, наверняка там учителя все это грамотнее доносят, но просто я прям так и вижу. Приходит однажды на факультатив Танечка Зябликова какая-нибудь и говорит: «Марина Тимофеевна, понимаете, не сдержалась, готова покаяться. Взяла да и заказала на маркетплейсах тетрадки по акции в клетку 10 по цене 2». А она такая говорит: «Садись, 5».
1: Хорошая компания. С нами всегда.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: как, друзья, важная информация в финале часа. Ну, во-первых, у нас есть еще одно ДТП в городе, и из-за этого, соответственно, чуть больше пробок. Непосредственно на улице Космонавтов, плавно переходящей в улицу Буденного, в левом ряду случилось ДТП. Ну, это вот если ехать от Космонавта в сторону Буденного и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, пожалуйста, берегите себя, не гоните никуда, вы однозначно везде успеете, даже если чуть-чуть позже приедете, ну, ничего страшного. Самое главное, это, конечно, внимательность на дорогах и ваше здоровье. Поэтому я вам желаю как минимум сегодня его сберечь. Ну, а потом пожелаю еще завтра, ну и тогда пятница. В общем-то, схему вы поняли. Но не только ради этого я здесь оказалась в конце этого часа. Во-первых, поздравляю всех тех, кто все-таки зафиналил свой рабочий день и отправляется прямо сейчас домой. Ну и еще кое-что. Возможно, вы решите чуть отклониться от маршрута дом-работа-работа-дом и, например, решите заехать к партнеру вечернего шоу компании «Авто», сети «Ветшины». И диски у них есть. И самое главное, большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. Автосеть Воржи Кубовского 75, автосеть Витебский Московский проспект 35 и автосеть Полоцкий Петруси Обровки 57. Автосеть за шинами к нам. Ну а за музыкой и новостями однозначно к волне Радио Витебск.
1: Радио Витебск.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Презентация продукции, производимой в Андижанской области Узбекистана, состоялась в отеле «Витебск». На встречу пришли представители торговых сетей и предприниматели Витебского региона, сообщают «Витебские вести». Как пояснил постоянный представитель Андижанской области в Витебске Уткир Мамуров, после встречи президентов Беларуси и Узбекистана значительно активизировались экономические и торговые связи двух стран, в том числе на региональном уровне. Уже немало сделано в рамках соглашения о сотрудничестве между Андижанской и Витебской областями. В частности, в городе на Двине открыт торговый дом «Узбекистан», прилавки которого постоянно пополняются новыми товарами, пользующиеся спросом у жителей Витебщины. Участники встречи обсудили возможные варианты деловых контактов, что позволит шире представить узбекские товары в наших торговых сетях.
1: Новости региона.
2: В Витебском районе сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали двух закладчиков опасного психотропного вещества, мать и ее 15-летнего сына. Об этом Белта сообщили в МВД. Было установлено, что 40-летняя жительница Орши и ее 15-летний сын работали курьерами интернет-наркошопа, распространяя товар на территории Орши и Витебска. При них и в тайниках обнаружено и изъято около 200 граммов особо опасного психотропного вещества мефедрон. Карьера фигурантов продлилась менее месяца. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный наркосбыт. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Карандаш в детской руке способен творить чудеса, а если он рисует родину, это уже настоящая магия. В День знаний первоклассники Витебской области получат подарок от Белой Руси «Раскраски. Дети рисуют родину». Общереспубликанская акция «Дети рисуют родину», инициированная РО «Белая Русь», это гораздо больше, чем просто творческий проект. Раскрашивая рисунки, дети в игровой форме узнают о главных символах нашей страны, народных обрядах и богатстве белорусской природы. Уже 1 сентября эстафету творчества подхватят первоклассники области, чтобы вместе раскрасить будущее своей страны. Первые 1200 экземпляров тематических альбомов уже вручены воспитанникам старших групп детских садов. Изюминка этих раскрасок – специальный QR-код. На каждой странице ребят ждут узнаваемые образы Беларуси – гордый зубр, белокрылый аист, нежные васильки и национальные орнаменты. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 16 до 21 градуса тепла. По области завтра днем ожидается плюс 28-33, в Витебске плюс 28-30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: расчищаем путь и врываемся в эфир. Друзья, очередной час вместе с хорошей компанией проведем здесь. И, кстати, ой, у меня тоже будет такая хорошая компания в ближайшие несколько минут. Это все, кстати, в первую очередь про тех, кто прямо сейчас подключился к волне Радио Витебск. Всем вам большие-большие приветы. У микрофона по-прежнему Дроздова. Но в скором времени нас станет двое. Да, друзья, к нам присоединится еще и Виталий Дроб. Будем премьерить песни. Напоминаю, что это белорусский музыкант. И не просто белорусский музыкант, а человек, который является финалистом X-Factor Беларуси и, между прочим, еще одного проекта. Но об этом мы еще успеем поболтать, собственно говоря, как о песне. А прямо сейчас предлагаю долго не ждать, а отправиться слушать пока еще зарубежную. Но скоро встречаемся здесь же.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников. 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: друзья, обещал вам гостей. Вот у нас приятные гости прямо сейчас на связи. Между прочим, как я понимаю, уже бывший бобруйчанин, хотя, может быть, таких не бывает. Талантливый парень, зовут его Виталий Дроб. Напоминаю, что это финалист проекта X-Factor Беларусь, еще проекта «Звездный путь». Но это когда-то было, а сейчас наверняка и есть чем другим похвастаться. Виталий, привет!
1: Всем привет, всем привет. Наконец-то услышались.
0: Так, ну в целом ты достаточно бодр для вечера, я хочу тебе сказать. Это что, лето или что? Или ты всегда так?
1: Ну да, наконец-то лето. Еще наконец-то отпуск, поэтому, знаете, полный позитив только.
0: Ну, отпуск это, конечно, шикарно. Наверняка есть какие-то планы, может быть, творческие.
1: Творческие планы сейчас продвигать вот новую песню, которая недавно вышла.
0: Да.
1: Который, собственно, я к вам сегодня и пришел. Точнее, позвонил и услышался.
0: Ну, сразу чувствуется, человек-профессионал сразу такой, оп, так, вообще-то про песню, да, мы здесь должны говорить. Но на самом деле, да, мы уже готовы говорить и о песне в том числе, но, наверное, стоит уделить еще несколько минут просто по-человечески. Я знаю, что ты любишь ходить в театр периодически, в театр кукол,
1: да.
0: Что там когда-то впечатлялся очень сильно, что ты обучаешь людей вокалу, что у тебя в целом много-много всякого разного, и при этом я так поняла, что у тебя образование, ты химический факультет заканчивал.
1: Ой, да, как приятно, слушайте, прям знаете все про меня. Да, все так и есть. Вот в прошлом году закончил химический факультет. Люблю вообще в принципе культуру. Люблю нашу, что музыкальную, что театральную, что изобразительное искусство. Ну вот, знаете, наверное, это как-то неразделимо, в принципе, любое искусство. Вот та же музыка от других течений.
0: Как вообще умещается в одном человеке столько всего, причем разного. Вот это, конечно, удивительно. И самое главное, где время берешь? У тебя есть какой-нибудь секрет?
1: Да просто я занимаюсь тем, что нравится. Вот просто я это все люблю. Я еще с детства, я занимался и плаванием, и учился отлично. И про меня правда, потому что искренне я вот типа рассказывал, что ну я там не какой-то там, я не знаю, там всезнайка. Мне просто нравилось там, вот нравились предметы. Мне нравилось учиться. И сейчас точно так же я продолжаю просто заниматься всем, что мне нравится. В первую очередь. Поэтому, ну, мне кажется, что... это самый главный, самый лучший совет. И то, что я, в принципе, как-то всем и желаю, и советую, это, правда, заниматься тем, от чего вы кайфуете и что приносит удовольствие.
0: Суперский совет, что касается музыки.
1: Тогда уже... времени всегда хватит на это.
0: Так, вот здесь это важный пунктик, который стоит дополнить. Ну да, что касается, кстати, музыки, ты уже как-то определился, ну, чувствуется, на самом деле, что определился уже более-менее с жанром. И если честно, переходя уже на эту тему, я как-то так послушала твою новую работу, которая называется «Сердце ответило тебе».
1: Да.
0: Вот,
1: да.
0: Поздравляю, во-первых, с тем, что ты ее уже отправила на всевозможные стриминговые платформы. Надеюсь, что она полетит. Да, желаю тебе этого. Послушала, и, если честно, знаешь, ну, ты скажи, если не так, может быть, ты вдохновлялся, или еще что-то такое. Ну, я такая, это что, Дима Билан?
1: Вот, знаешь, я так и знал, когда говоришь, вот это, я думаю, вот сейчас скажут, сегодня болен тобой. Но нет, как-то вот так получилось, уже когда она получилась полностью, не знаю, может, это как-то с аранжировкой связано. Потому что, ну, когда была демка, когда было только клавиши
0: по-другому
1: и
0: звучало,
1: вокал,
0: да?
1: Ну, вообще, как бы, собственно, ну, не было такого, что вот сегодня болен тобой. А уже несколько человек мне сказало, что вот так получилось. Ну, слушайте, я как бы и не жалею, потому что я обожаю Диму Билана. И вот сейчас, особенно после последних его концертов, я ездил на Вилла Браслов и там вот его слушал. Конечно, я получил огромное удовольствие. И, знаете, новый такой виток, мне кажется, у него фанатского как-то такого обожания появился. И вот особенно насчет вот этих вот старых песен. Поэтому, ну, в принципе, а что плохого? Так получилось.
0: Вообще плохого ничего. И, если честно, ну, вот так вот сразу с первых аккордов, конечно, ничего подобного не скажешь. Где-то уже ближе к припеву такая что-то знакомое. Да. Но хотя кто его знает?
1: И вообще, на самом деле, просто мне, может быть, это и из-за того, что мне вот просто хотелось наконец-то. Мы даже когда в прошлый раз встречались в Витебске на радио у вас, мы об этом и общались, что вот следующую песню я хочу наконец-то вот сделать такую позитивную, легкую, танцевальную, романтичную. И потому что, ну, предыдущая, я не знаю, я вот рассказывал то, что я не знаю, как другим, но вот мне как-то проще выпускать грустное. Я не знаю, почему так получается, что ли,
0: ну,
1: проще писать.
0: Ну, по этому треку не скажешь.
1: Да, да. И вот мне очень многие говорят там про мою, очень многие знают, слышали куртку. Я называю песню про куртку. На самом деле называется «Каждую минуту», которая «Я отдам тебе свою куртку». И вот даже мне говорили, что вот мы ждем вот что-то похожее на куртку, потому что, ну, мне тоже давно хотелось что-то такого позитивного, и вот наконец-то получилось.
0: Ну, и вот оно действительно случилось. Хотя, знаешь, может быть, это та самая история, вот как у Лирика однажды была, он сначала написал текст, потом он отправил этот текст Моту, да, и в итоге они теперь вдвоем поют. Сначала Лирик, потом Мот, потом они меняются. И вот, мне кажется, все ждут, когда же уже коллаб случится, и вот может быть, Виталий Дроп и Дмитрий Билан однажды споют вместе эту песню.
1: Да.
0: Он споет свою, ты споешь свою. Мне кажется, это будет очень интересный микс. Но в целом это скорее о пожеланиях и о том, что, может быть, вот отпуск, да, ты отдохнешь, вдохновишься чем-то еще. Вот, и действительно что-то такое невероятное случится. Ну а пока, что еще тебе бы хотелось добавить о своей новой музыкальной композиции?
1: Это такая история о том, что вообще... Мы не выбираем чувства, мы не выбираем эмоции, и всегда вот любовь приходит неожиданно, да, и многие же говорят, что вот когда ты перестанешь ее ждать и искать, вот тогда она и придет. Я вот желаю, чтобы каждому слушателю хотя бы этим летом, я уже там не говорю сегодня, на этой неделе, хотя бы этим летом обязательно пришли новые эмоции, обязательно пришло то, чего они так долго ждут и уже, может быть, даже не ожидают. И вот самый такой неожиданный момент — те мечты, хотя бы начнут исполняться.
0: О, как это красиво! В общем, ты высылаешь всем своим поклонникам и настоящим, и будущим вот такую вот валентинку, вот такую открытку, которая,
1: точно,
0: возможно,
1: да,
0: подарит любовь. Слушай, это очень здорово. Ну все, я тебе тоже желаю, чтобы у тебя все получилось, и отдохнуть в том числе. Вот. Но и самое главное, ради чего мы здесь собрались, представляй, пожалуйста, свою песню.
1: Да. Песня «Сердце ответило». Даже не знаю, что еще добавить. Я хочу, чтобы вот...
0: Чтобы у каждого ответило сердце.
1: С легкостью, да, чтобы сердце наконец-то ответило, и чтобы эта песня подарила легкость, такое суперлетнее настроение.
0: Супер, спасибо большое, Виталий Дроп. «Сердце ответило тебе».

0: и до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Дети говорят, полезно иногда вождение для тех, кому нужно сосредоточиться и дается им достаточно сложно. Это я к чему? Это я к тому, что, да, друзья, многие, возможно, о чем-то задумываются, многие выпускают пар на дороге, но, к сожалению, это приводит к ДТП. Очередное ДТП отмечено на улицах нашего города, на Ленина, в сторону Правды. Если вот поворачивать сразу в правом ряду, ДТП, причем отмечено достаточно недавно, возможно, пробка просто пока еще не успела собраться, но имейте в виду и берегите, пожалуйста, себя. Но что касается других, более экологичных способов выпустить пар, то можно всегда заняться спортом или как минимум о нем послушать. Влад Кузьмин организует спорт FM в ближайшие несколько минут.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
2: Слушайте через несколько минут.

0: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только, как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
1: Спорт FM. Коротко о главном.
0: Инфантино и ФИФА передумали продавать часть прав на чемпионат мира компании брата-зятя Трампа на фоне критики и угроз бойкотировать турнир. Инвесторы не хотят участвовать в этом бардаке. Также УЕФА может объявить вотум недоверия Инфантино, если он сам не уйдет с поста президента ФИФА. За это проголосуют все 55 стран-членов Союза. Трабзонспор хочет перехватить Салаха у Бешикташа. Клуб уже встретился с агентом египтянина и предложил ему контракт на 2 года с зарплатой 17 миллионов евро за сезон. Интер Майами после подписания Казимира хочет перевести в США еще и Де Брюйне. Бельгиец не особо хочет оставаться в Наполи при аллергии. Трансфер Диаманды в Реал на грани срыва из-за бывшего агента футболиста, который обвиняет ивуарийца в нарушении условий их контракта и уже подал жалобу ФИФА. Мадрид вел переговоры с новым агентством нападающего и не знал о проблеме. Официально 40-летний Вазинья игрок Кола-Кола. По данным Трансфермаркт, контракт рассчитан до 2026 года. В чемпионате Чили вратарь будет выступать под своим псевдонимом. Для него сделали исключение.
1: Спорт FM. Бывает.
0: Фанаты хорватского «Хайдука» продолжают жечь. В мае они спалили на трибунах баннер загребского «Динамо», а сейчас подожгли сами трибуны в знак протеста против повышения цен на билеты. Попугай напал на футболистов во время матча. Пернатый террор сорвал матч юношеских команд в Бразилии, атаковав игрока Фламенго. Арбитр был вынужден остановить игру, пока Ара не покинул поле в поисках новой жертвы. Девушки на Тур де Франс используют подкладки для увеличения груди, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление. В идеальных условиях можно получить преимущество в 0,78 секунды на километр. Несколько команд уже потребовали, чтобы комиссары женщины проверяли спортсменок перед этапами. Гави грозит дисквалификация за стычку с аргентинцами после финала Мундиаля. Испанцы хотят наказать за неспортивное поведение. Королевская испанская футбольная федерация уже работает над апелляцией и намерена доказать, что аргентинцы атаковали Гави, а не он сам.
1: Спорт FM. Это интересно.
0: Наполи красиво отметил столетие клуба масштабной праздничной программой. Жителям и гостям города раздали 1000 кусков пиццы Маргариты, а на набережной устроили синхронный салют. Sold out. Матч сборной Франции в Лиге наций соберет 80 тысяч зрителей. Все из-за Зидана. Билеты раскупили за сутки. Все хотят увидеть его дебют в качестве главного тренера национальной команды. Да еще и против Италии. Привет из 2006-го. Дебютный матч Зидана на Stade de France пройдет 2 октября. Реал предложил Винисиусу зарплату в 22 миллиона евро за сезон. Густаво Хоффман сообщает, что бразильцу выслали новый контракт с повышением лички почти на 5 миллионов. Сейчас он получает 17,5. Однако игрок хочет зарабатывать минимум 30. Если текущее предложение будет отклонено, мадридцы рассмотрят продажу Винисиуса в Арсенал. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM. Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск».

конечно, эта вещица поднимала настроение, ну, практически в год выпуска, и как она, собственно говоря, и продолжает это делать сейчас, возможно, не для всех актуальная тема, но, тем не менее, если об актуальном, то любовь. Абсолютно понятный язык для каждого. В скором времени здесь будет любовный гороскоп, ну, а для тех, кто уже обзавелся семьей, уже понял, где его сердце, у кого в руках, а потом обзавелся еще одной любовью, это я, естественно, про автомобили. Вы не подумайте. И что касается автомобилей, то за ними же тоже нужно ухаживать. Так вот, партнер вечернего шоу компании «Автосеть Шины и Диски», большая распродажа шин в магазинах, а также скидки на все шины от 10 до 50%. Автосеть Ворша Якубовского 75, автосеть Витебский Московский проспект 35, автосеть Полоцкий Петросябровки 57. Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, агитатор Брестская область, филармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. На радио Витебск. Хорошая компания. Любовный гороскоп.
2: Так, ну что у нас там по любви? Как раз-таки пришло ее время. Давайте-ка, есть у нас несколько минут, их и разделим на все знаки зодиака. Пойдем по классике с овнов и завершим рыбами. Если вдруг вы в теме, если вам важна эта информация, тогда делайте звук громче. Если нет, то пусть она носит для вас развлекательный характер, тоже имеет место быть. Что касается овнов, прекрасные наши, время ваше. Из-за срочных дел личная жизнь для многих овнов может отойти на второй план. Так что не у всех представителей знака сегодня будет возможность провести время с любимым человеком. Тельцы, если вам кто-то давно нравится, сегодня можно проявить инициативу в общении с этим человеком. Ну а тем, кто давно в отношениях, полезно выбраться вместе с партнером на какое-нибудь развлекательное мероприятие. Близнецы, что касается ваших нескольких строчек, то сегодня все отлично. Общение с любимым человеком будет складываться легко, и многие мысли вы поймете без долгих объяснений. Однозначно удачное совпадение. Раки, любимый человек захочет поддержать вас, но может выбрать не совсем правильно.

0: Да-да, вы так скажите ему: «Свидание хочу». Весы. В отношениях вероятные перемены к лучшему. Вам станет легче говорить прямо и слышать ответ любимого человека, ничего не додумывая. Ну, наконец-то. Скорпионы. Не исключено, что кто-то из коллег проявит к вам внимание, которое будет явно свидетельствовать о романтическом интересе. Ну а те, кто давно вместе, ждет приятный вечер, когда не придется отвлекаться на бытовые хлопоты и решение практических вопросов. Стрельцы, мы, кстати, уже недалеко от финала. Что касается вас, наши прекрасные, общие планы могут измениться, к сожалению, из-за новых обязанностей или неожиданно возникших задач, требующих немедленного решения. Ну, не обижайтесь, пожалуйста, на них. Вот такие вот серьезные люди стрельцы сегодня. Козероги, случайное знакомство может положить начало романтическим отношениям, хотя события будут развиваться медленнее, чем хотелось бы. Ну а если вдруг вы обзавелись своей второй половинкой, то вечером рядом с любимым человеком обещают теплые сюрпризы и редкое ощущение полного взаимопонимания. Вот с последним я не поняла, но надеюсь, что все будет хорошо. Водолеи, намеков и невысказанных ожиданий в отношениях станет слишком много, чтобы просто ждать улучшения. Так что берите все в свои руки и решайте вопросы. И, наконец, рыбы. Совместный ужин способен стать самым вдохновляющим временем сегодняшнего дня. Важные темы лучше обсудить именно тогда. Пока легко сохранять доброжелательный тон и слышать любимого человека. Ну а всем остальным я напоминаю: любите и будьте любимы.
1: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое. Солнце.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: реклама.
1: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск» хорошая компания. Трек вечера.
2: Так, друзья, сегодня не обессудьте, день такой интересный, и я предлагаю вам вообще пойти на эксперимент. Если вы такое дело любите, то присоединяйтесь, пожалуйста. Но что касается активности, она у нас традиционная, поэтому многие уже знают, что именно в этот момент необходимо взять в свои руки телефон и зайти в Вайбер, а там набрать номер 7071071 и выбрать либо красным, либо черным сердцем, проголосовать за какую-то из тех композиций, которые сегодня окажутся в эфире. Но, правда, дело в том, что у меня буквально припевы, а уже в следующем часу мы можем полноценно послушать вот какой-нибудь формат, который длится, ну, минуты 2-3. Да, такое тоже бывает, но обо всем остальном расскажу чуть позже. Что касается эксперимента, то сегодня я вам предлагаю кота в мешке. Не дать не взять, потому что интересное звучание. Это белорусские ребята. Да, па-ба-бам. Такое у нас тоже бывает. Два парня, которые вроде как делают отдельно музыку, но уже как минимум несколько треков они выпустили совместно, причем они не называли себя никак, как группу себя не определяли, просто это музыканты, которым классно работать. Видимо, они чувствуют друг друга, ну, такие прям серьезные парни. Виксей и Биксей. Так они себя называют, а трек называется «Я тебя не люблю». Ну да, заявочка, конечно, интересная, но если вдруг зайдет или просто интересно будет распаковать его целиком и полностью, тогда присылайте красные сердечки. Предлагаю послушать.

общем, знаете что, не знаю, как вам, но мне очень сильно этот звук напомнил звук треков 90-х, 2000-х, что-то такое, что-то похожее на некоторых исполнителей, возможно, которых даже не найти в нашей фонотеке. Да, такое тоже случается, но вот, да, бывает. Так... Секундочку, я здесь просто делаю серьезную работу. На самом деле, знаете, кого напоминает? А группа «Многоточие». Ну, я не знаю, вам напоминает или не напоминает, но там по-другому еще раскрываются они, и много-много всякого разного можно там услышать в этом треке. Так что, если что, «Красное сердце». Ну и поскольку мы уже заговорили, да, об этом временном срезе, 2000-е и 90-е, то вот вам еще один хит. Ну, а это-то вы точно знаете. «Черное сердце» можно отправлять за два бриллианта.

0: такая.
1: Да даже вот эти две вещицы чем-то похожи, но согласитесь, в любом случае я жду ваш отклик. Если вдруг зайдет первая песня, то отлично, может быть, даже и фанатику возьмем. Ну а что касается второй песни, то да, она более распространена. Возможно, просто кто-то кому-то хочется немножечко попеть за рулем автомобиля, ну или, может быть, на даче. Кстати, о том, где вы находитесь, у кого сегодня какие праздники, расскажите мне также в Вайбере, в Телеграме и в группе Радио Витебск ВКонтакте. Именно там я буду ждать ваши приветы, потому что музыкальный агент стартует следующим часом. Субтитры.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Танзания заинтересована в обучении студентов в аграрных вузах Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В ходе встречи белорусская сторона презентовала образовательные возможности отечественных аграрных вузов. Иностранные абитуриенты могут пройти подготовку на факультетах довузовского образования, изучать русский язык и профильные дисциплины. Также белорусские специалисты готовы организовать для танзанийских коллег ознакомительные визиты в университеты для оценки материально-технической базы, лабораторий и опытных полей.
0: В мире.
1: Ассоциация латвийских перевозчиков осудила решение МВД своей страны закрыть последний пункт пропуска на общей с Беларусью границе. Она указывает, что поток грузов не пресечется, он просто сместится на запад, на литовские и польские КПП. Для латвийцев это означает финансовые потери, для перевозчика вообще дополнительные расходы и неудобства. При этом белорусская страна никакого ущерба не понесет. Не досчитается Латвия и множество рабочих мест. Как заявил глава ассоциации, безопасность не должна наносить ущерб экономическим интересам. Количество людей, умерших от заражения вирусом Эбола в Конго, превысило 1600 человек, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Ярошевич, сообщает ТАСС. В начале августа зафиксировано 3748 подтвержденных случаев. Эпидемия продолжает распространяться и превышает возможности мер реагирования. В данной ситуации необходима дополнительная поддержка как в финансовом плане, так и в виде других ресурсов для расширения масштабов мер реагирования во всех областях. Пояснил Яшаревич. Метеостанция, которая расположена в Королевских ботанических садах Кью на юго-западе Лондона и существующая с 1871 года, впервые за всю историю наблюдений зафиксировала календарный месяц без осадков, пишет Белта. По прогнозам метеорологов, в ближайшее время не ожидается значительных и продолжительных дождей, которые могли бы помочь остановить засуху. В июле в некоторых районах Лондона прошли кратковременные дожди, однако общая картина уже понятна. Приближается момент, когда Лондону придется большую часть года обходиться без осадков. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 7.00.11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 16-21. По области завтра днем ожидается плюс 28-33 градуса, в Витебске плюс 28-30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Турагентства «Вокруг света».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Музыкальный агент.
2: Музыкальный агент на старте, это означает, что будет много-много всяких приятных слов, приветов, поздравлений. Может быть, кто-то что-нибудь выдумает, ну, просто чтобы весточка передать. Такое тоже приветствуется, друзья. Я напоминаю, что у нас открыты наши почтовые ящики в Вайбере и в Телеграме по номеру 7071071. Вы можете не просто достучаться, а прям забросить письмо. Обязательно здесь его открою, прочитаю, все отправлю в эфир. Ну, а что касается музыкальных заявок, то я их советую тоже делать чуть раньше, для того, чтобы как-то распределить по времени. Но если есть у нас такие песни, то супер, все поставлю. А если нету, то, ну, вот такое тоже случается. Что касается поводов, давайте перейдем к ним. Если вдруг вы пока еще не знаете, о чем же поболтать, что же такое рассказать, давайте я вам расскажу. День рождения шампанского сегодня. Ну, вот такая альтернатива кофе. Да, да, такое тоже случается. День качания на качелях, но это для романтиков. Для романтиков и философов, которые любят подумать. Хотя, возможно, еще для одной категории людей, о которой мы рассказывать сегодня не будем. Нет. День гостя сегодня. Вот это вообще суперский день. Поэтому приглашайте друг друга в гости. Приходите неожиданно. Ну, если это, конечно, вы знаете, будет уместно. Ну, а еще несколько приятных моментов сегодняшним не организует. Например, день заветного сундучка. Мне кажется, девчонки поймут. Да-да, тот самый заветный сундучок, который можно либо обналичить, ну, либо просто достать то самое какое-то красивое платье, прогулять его по городу. В конце концов, лето, тепло, чего зря время терять. Ну, честное слово. Ну, а все остальные поводы, я надеюсь, расскажете мне вы. Остается лишь самое важное, то, ради чего мы немножечко приостанавливали нашу эту музыкальную гонку в предыдущем часу. Это, конечно, трек вечера. Знаете, прям неожиданно. Неожиданно оказалось больше тех, кто готов идти на авантюры. Да, действительно, поэтому экспериментальный звук. Впервые на волне радио Витебска у нас трек «Я тебя не люблю». Но поверьте, это ничего не значит. Музыкальный

0: агент.
1: Такая вот музыкальная композиция. Если вдруг откликнулась, если вдруг где-то что-то ёкнуло, вы напишите, пожалуйста, свое мнение по этому поводу. Ну а пока есть те ребята, которые, мне кажется, достаточно долго ждут прочтения своего письма. Вот их отправляем в первую очередь. Лёша сегодня передает привет водителям Витконпродукт. Удачи в пути. Написал он. Я надеюсь, что ребята, может быть, кстати, и девушки, прямо сейчас нас слышат, и им стало ехать гораздо веселее. Но на этом, конечно, все не заканчивается. Есть у нас еще несколько приятных людей, которые сегодня кого-то поздравляют, кому-то передают привет. И вот, например, передает привет у нас здесь Арсений, который адресует свой большой и пламенный своей любимой девушке Людмиле. Говорит: Люсечка, я тебя очень сильно люблю, целую тебя в обе щечки, вкусняшек тебе купил, ты самое главное, не грусти. Уже все дела завершил, мчу к тебе. Ой, ну как это трогательно. Вот почаще бы каких-нибудь таких небольших, но романтичных поступков. Есть у нас также и Ольга, которая сегодня от всей души желает всем отличного настроения и такого же классного вечера и передает привет для Галины, самой улыбчивой и милой девушки. Есть здесь интересная, конечно, музыкальная зевка. К сожалению, нет ее в нашей фонотеке, но тем не менее, может быть, что-то интересненькое я и найду. Ну а пока предлагаю вам послушать следующую вещицу. Возможно, она тоже не так часто фигурирует в нашем плейлисте. Ну вот, будем исправляться.
0: Музыкальный

0: Наша музыка на радио Витебск.
1: Нихао, это Black Rage.
2: И Николь Фургал.
1: Слушайте нашу новую песню
2: на радио Витебск.
3: Уважаемые пассажиры, начинается посадка на рейс S7 номер 207 Санкт-Петербург.

0: Музыкальный агент.
1: Так, ну что, здесь, мне кажется, ой, насыпало. Прям хорошо. Вот давайте и будем распаковывать постепенно эти письма. Есть, кстати, день рожденный. Вот, пожалуй, с него и начнем. Татьяна прислала здесь поздравление. Как я понимаю, для очень важного человека. Поздравляет мужа Артема из Лепеля. Между прочим, у человечка-то юбилей 40 лет. И вот такие слова специально в его адрес. Мой дорогой, поздравляю тебя с юбилеем. Мне кажется, для мужчины это прекрасный возраст. Молодости сила плюс накопленный опыт дорогого стоит. Ты у меня умный, красивый, уверенный в себе, состоявшийся в работе и в семье человек. Люблю и горжусь тобой. Желаю и впредь не терять энтузиазм и рвение, мечтать, действовать, стремиться, созидать. Обещаю всегда быть рядом и во всем помогать, оберегая и любя. С днем рождения! Татьяна, ну вы ж золотая какая-то! Ну и я так полагаю, что муж не исключение. В общем, нашли друг друга, это очень важно. Также у нас есть парочка приветов. Татьяна, например, написала здесь вот такой. «Привет дорогому любимому Денису Михайловичу, моему Денечке. Я очень-очень скучаю и жду нашей встречи. Знаю, я с тобой, я рядом, люблю». Ну, что хочется сказать, Татьяна, я вижу здесь музыкальную заявку. Вкус у вас, конечно, хороший, к сожалению, в нашей фанатеке ее нет. Но зато есть еще одно письмо. Олег передает привет экипажу Краснобаевых, Рыбаковых, Кухаревых, так, Селюковых, Косаревичах. Косаревичах или, возможно, Косаревич. Удачной уборки. И чтоб комбайны ходили как часики. Ой, кто-то уже отдыхает, а кто-то по-прежнему работает. Ну, все те, кто в рабочем режиме, по-прежнему, друзья, всем держаться. Всем большие-большие приветы. И следующая музыкальная композиция будет для вас. Но только после рекламного блока. Договорились?
0: Музыкальный агент. Реклама. Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

Дело к середине часа, поэтому отправляю, еще, хоть небольшой, но очень приятный и важный для кого-то приветик. И не забывайте, друзья, номер 7071071, Viber, Telegram ждут ваших сообщений и приятных поводов. А пока у нас здесь есть Андрей, который написал: «Все просто, передаю привет всем грустящим людям. Жизнь хороша, и этим нужно пользоваться, пока молодой. Вот на этом и остановимся». Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Белорусские хлеборобы открыли коллекцию караваев-миллионников во Дворце независимости. 25 штатов подали иск в суд по международной торговле в США. В Ла-Манше с горящей лодки спасли 157 нелегалов. Подробности в начале следующего часа.

0: Музыкальный агент.
1: Ну что ж, приступим к очередной части. Да, еще не все, друзья, еще целых, не целых полчаса, а чуть-чуть меньше, но, тем не менее, этого времени будет достаточно для того, чтобы услышать друг друга. И я вас здесь увижу, по крайней мере, ваши слова. И кто-то на том конце провода услышит, я надеюсь, что-то важное для себя. Николай здесь и написал нам: любимые друзья, ведущие, спасибо. И вам спасибо большое, Николай, но самое главное – здесь огромный привет для семьи Лебедевых от семьи Векша. Пашка, с прошедшим днем железки тебя. Огромное спасибо и вам спасибо большое, Николай, что доверяете нам вот такое поздравление. Точно, день железнодорожника же был. Да, действительно. В общем, поздравляем всех тех, кто причастен к этому празднику. Да, он прошел, но знаете, поздравления поздними никогда не бывают, точно так же, как подарки. Так, для галочки. Есть у нас еще один привет. Вечерний привет Ковалевым, Али Лисе и Инеске, а также мамочке и папочке Сырцовым, Юрию и Наталье. Наслаждайтесь летом, ю-ю, сырок. Действительно, август – это то время, когда все-таки стоит наслаждаться, потому что его остается не так много, того самого теплого, светлого. Ой, как будто про какие ценности важные говорю. Действительно, август, он такой. Но самое главное, прям за все сразу не хвататься, а то батареек может не хватить. Есть у нас еще одно сообщение. То-то передает привет для своего сына Корунного Сергея. Как я понимаю, к этому приветствую присоединяется еще и Елизавета. Самое главное слова – это, конечно, слова любви от мамы. И все в адрес Сергея. Ой, Сереж, повезло вам, конечно. Кстати, всем тем, кто оказался на волне радио Витебск, повезло не меньше, потому что будем прямо сейчас слушать с вами группу One Republic. Give me something.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама.
1: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: И снова пробежимся здесь по строчечкам. Как-то даже звучит приятно. Кстати, есть у нас здесь парочка человек, которые уже успели отметиться. Вот и я, пожалуй, тоже галочку поставлю. Артемий передает привет другу Егору. Собственно, и все. Да, такие короткие сообщения тоже принимаются. Почему бы и да? Есть у нас еще и Татьяна, которая передает привет папе Коле, сыну и братишке Денису, которые работают в поле. А также желаем всем вам хорошего вечера. Спасибо большое. И поздравляем с первой, с первой тысячи перевезенного урожая. Вот кто однозначно трудится в поте лица. По такому случаю должна быть и песня соответствующая. Но она скорее не праздничная, она скорее отдыхательная. Поэтому, пожалуйста, все те, кто активно трудится, сделайте перерыв. Можно подвигаться по треку от Холидей Боя.
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Как будто немножко диско, да, поставили там, ну, хотя бы чуть-чуть какие-то вкрапления были у Jonas Blue. Да, действительно, симпатичная вещица, подкупает это, да, на лайк, и поехали дальше. Кстати, кому еще проставлю лайки, вот так это, например, прекрасная Анастасия, которая сегодня передает привет, а заодно поздравление для Максима. Максим Ильич, поздравляю нас с маленькой годовщиной. Вот и год пролетел незаметно. Ровно год с того самого дня, как мы стали с тобой встречаться. Закружилось от чувства голова. Пусть продолжится наша дорога, будем дальше по жизни идти. И еще не одну годовщину мы отметим на этом пути. Я вам, на самом деле, Анастасия, тоже этого желаю, чтобы было много-много-много счастливых лет, и было бы здорово, конечно, если бы каждый раз вы отмечали здесь вот это сообщение на

0: Радио Витебск, мы будем с вами, как минимум, поддерживать музыкой, но есть еще один человек, который решил признаться в своих чувствах, передает привет маме Лене от Артемия. «Люблю тебя», пишет парень. Но что может быть важнее любви вообще? Да и вообще, друзья, сегодня вечером все те, кто трудится, все те, кто уже отдыхает, вспомните про то, что есть любимые важные люди. Позвоните, напишите, вышлите открытку. В конце концов, с вас точно не убудет, а им, да и нам приятно, потому что все мы бываем и на той, и на другой стороне. Кстати, что касается стороны, то здесь со следующим треком может быть сложновато, потому что на чью-то сторону невозможно стать. Мне кажется, Феникс покорит абсолютно каждого.
1: Музыкальный

0: Так, ну что, пришло время расходиться. Да, действительно, на часах практически 8. Это означает, что время для хорошей компании истекло. Но ничего, завтра будет новый день, потом еще один, еще один. Однозначно будет время для встречи и приятных разговоров. А вот Андрей присылает фотографии. Работает, говорит, ой, ну хватит уже работать, друзья. Всем хорошего вечера и пока-пока.
1: Музыкальный агент.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Белорусские хлеборобы открыли коллекцию караваев во Дворце независимости. Первые символы миллионного намолота уже заняли свое почетное место в зале торжественных церемоний. Каравай Брещины, согласно информации телеграм-канала Пул Первого, на данный момент самый высокий из представленных. Аграрии региона первыми в стране намолотили 1 миллион тонн зерна. Прибыл во Дворец независимости и каравай с полей Минской области. Совсем скоро к ним присоединится и Гродненская. Караваи-миллионники уже традиционно олицетворяют весомый вклад регионов в обеспечение продовольственной безопасности страны.
1: В мире.
2: В США нарастает масштабное противостояние между региональными властями и Белым домом. 25 штатов подали коллективный иск в суд по международной торговле. Они потребовали отменить введенные американской администрацией пошлины в размере от 10 до 12,5% на товары из 60 стран. Официальный Вашингтон обвиняют в превышении полномочий и использовании темы борьбы с принудительным трудом в качестве предлога для восстановления ранее заблокированных судами торговых барьеров. Великобритания и Франция провели совместную операцию, направленную на спасение 157 нелегальных мигрантов, пересекавших пролив Ла-Манш на лодке, когда на ней случился пожар, сообщает ТАСС. В операции были задействованы минимум 11 плавсредств, в том числе корабли ВМС Франции, а также пограничные службы Великобритании. Спасенных мигрантов доставят в город Булонь-сюр-Мер на севере Франции. С 2018 года через Ла-Манш Великобританию на надувных лодках перебрались более 205 000 нелегалов. В Европе лето текущего года продолжает устанавливать экстремальные погодные показатели. Рекорды фиксируются в разных уголках континента. Сегодня в Австрии зафиксировали небывалую жару. В Вене температура поднялась до 40,8 градуса Цельсия. Аномалии затронули и северные страны Старого Света. В понедельник стало известно, что в Англии и Уэльсе июль стал самым засушливым за всю историю метеонаблюдений. Для южной части Англии этот месяц оказался вообще самым сухим за весь период учета данных. Они ведутся с 1836 года. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 16, плюс 21 градус. По области завтра днем ожидается плюс 28, плюс 33, в Витебске плюс 28, 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а далее на волне радио «Витебск» час по-русски.
1: Вечер на радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск» час по-русски.
6: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио «Витебск».
7: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио «Витебск». Час по-русски.
2: Здравствуйте, друзья. С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: Сейчас по-русски.
1: Наш дом пустой, Москва пустая. Я все такой же, но ты другая. Случайный взгляд, случайно встретил. Тепла в глазах я не заметил. Мы как враги, нельзя обратно. Потерян мир наш безвозвратно. Забыт конец, забыл начало. Но помню то, как ты сказала. Yeah.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Правительством Беларуси обновлен порядок работы в сфере нормотворчества. В странах G7 траты на обслуживание госдолга превышают оборонные расходы. Следы гигантского динозавра, жившего более 125 миллионов лет назад, нашли в Испании. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. В Беларуси обновлен порядок ключевых процедур в сфере нормотворчества от публичного обсуждения до проверок и мониторинга. Премьер-министр подписал соответствующее постановление, которое систематизирует и совершенствует механизмы работы с нормативными правовыми актами. Ключевыми изменениями стали объединение и актуализация ранее разрозненных правовых актов правительства. Теперь в едином документе закреплены правила проведения публичного обсуждения проектов, обязательной юридической экспертизы ведомственных актов, правового мониторинга, проведения соблюдения требований к разработке и принятию актов.
0: В мире.
1: В странах G7 траты на обслуживание госдолга превышают оборонные расходы. Исключение составляют лишь Германия и Канада. Такие данные приводит агентство Bloomberg. Особенно заметна разница в отдельных государствах. В Италии затраты на обслуживание госдолга почти втрое выше оборонного бюджета. В США более чем вдвое. В Великобритании и Франции расходы на погашение долговых обязательств примерно в два раза превышают оборонные траты. При этом в Германии выплаты по облигациям составляют 35% от объема оборонных расходов. Вооруженные силы США в ходе конфликта с Ираном израсходовали практически весь запас своих дальнобойных высокоточных ракет. Об этом со ссылкой на агентство Reuters информирует ТАСС. Речь идет прежде всего о баллистических ракетах класса «Земля-Земля». Их арсеналы опустошены почти полностью. Кроме того, было использовано чуть менее половины запасов крылатых ракет «Томагавк». На фоне боевых действий расходы Пентагона на проведение операции в Иране к концу июля превысят 37 миллиардов долларов. В Испании в районе Сьерра-де-ла-Деманда археологи сделали сенсационную находку – окаменелый отпечаток лапы древнего динозавра. Размеры отпечатка впечатляют. Его длина составляет 78 сантиметров, а толщина – 35 сантиметров. Ученые определили, что он принадлежит гигантскому зауроподу, жившему более 125 миллионов лет назад. Это открытие стало первым в своем роде для данной местности и одним из крупнейших в осадочном бассейне Камероса. Несмотря на хорошее состояние сохранности, отпечаток имеет следы разрушения, вызванные воздействием окружающей среды. На сегодня это все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16, плюс 21. По области завтра днем ожидается плюс 28-33 градуса, в Витебске плюс 28, плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: 6 августа в 12:00. Открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью на большей части территории, днем местами, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 16-21. Завтра днем по региону 28-33 градуса выше нуля. В Витебске ожидается плюс 28-30 градусов. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью на большей части территории, днем местами, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 16-21. Завтра днем по региону 28-33 градуса выше нуля. В Витебске ожидается плюс 28-30 градусов. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью на большей части территории, днем местами, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 16-21. Завтра днем по региону 28-33 градуса выше нуля. В Витебске ожидается плюс 28-30 градусов. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос на радио Витебск. И наша новая работа вместе с СТ «Там, где рассвет».

Радио Витебск. Будь на волне.

0: погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью на большей части территории, днем местами, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 16-21. Завтра днем по региону 28-33 градуса выше нуля. В Витебске ожидается плюс 28-30 градусов. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21. В Витебске 16-18 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Это слушает весь мир.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали. Походу с

маслом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.

0: на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21. В Витебске 16-18 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21. В Витебске 16-18 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21. В Витебске 16-18 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: ты любишь.
1: Солнце защитными спрятано, грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть. Штормит, за нашими спинами прячутся рейсы куда-то к морям, чтобы на память поставить лимит.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21. В Витебске 16-18 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21. В Витебске 16-18 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Привет, Радио Витебск! Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21. В Витебске 16-18 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1.